Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны. Реклама на радио.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Горо халил ужас, чанги тушмана сувет эрхот араб, чармил халчен буго бакун кодоб кун. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго хасад серечон рух.

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В Махачкале 7 часов и 31 минута. На календаре у нас сегодня вторник и 12 мая. Доброе утро. У нас прошлая рабочая неделя была чуть длиннее, нежели чем выходные дни. Ну, собственно говоря, сегодня у нас не понедельник, сегодня у нас вторник. И со вторника мы начинаем рабочий день. Всем сопутствующих дел, у нас сегодня очень хорошая погода. Планы на ближайшие 4 часа еще лучше, потому как здесь только лучшая музыка. Радиоприбой, Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Это была информация о нашем деловом партнере.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: И Митрича встретил, и о погоде рассказал. Митрич — это наш сосед, который встречает меня каждое утро, когда я иду с остановки общественного транспорта до рабочего места. А вот, сегодня очень хорошая погода. Я сказал Митричу, 16 градусов на данный момент. Облачная погода уже после обеда, или же, как принято говорить в Дагестане, обедом. А солнышко будет уходить, но воздух будет прогреваться интенсивно до 19 градусов тепла. Дождя не ожидается, ветра практически тоже нет. А знаете, в чем особенность нашей дагестанской погоды? В том, что у нас нету вот зима, потом весна, весна, весна и лето. У нас сразу почему-то наступает лето. И это очень плохо. Скачки температуры, они, естественно, сказываются на здоровье людей. Отсюда и магнитные бури, и всякие катаклизмы, и все остальное. А вот, в общем, поговорили с нашим соседом Митричем. Он о чем-то бурно, когда я, в общем-то, подходил, разговаривал со своей супругой. А вот о чем-то они там спорили, что-то они там разговаривали. Я подошел поздравить. Поздоровался и спросил, в чем дело. В этот момент его супруга, значит, ушла на остановку общественного транспорта, а я остался, значит, один на один с Митричем. Я говорю, что случилось, колись, поругался, что ли? Он говорит, да, этот конфликт, он никак не затихает. Ну вот смотри, вот 9, 10, 11, 3 выходных дня. Сидели, значит, с женой дома, говорит Митрич. Ну, естественно, смотрели телевизор. Военные фильмы, хроника военных лет, вот старые добрые фильмы. Но все время же смотреть не будешь. И вот, значит, говорит, вчерась мы сидели и смотрели, значит, IPTV-каналы. IPTV-каналы — это интернет-телевидение, которое сейчас набирает обороты практически везде. Ну и начали, значит, переключать каналы, посмотреть, где что есть. На IPTV там программ нет, естественно. А вот передач. И бах, попался этот канал, как называется, где ужастики, говорит, показывают. Я говорю, я не знаю, не смотрю этот канал, Митрич. Ну, в общем, канал, где показывают ужастики. И в этот момент, когда мы, значит, смотрели, вот тут вылезает, значит, говорит, такая вот, знаешь, говорит, баба-яга на экране. А моя жена, говорит, значит, говорит, ой, мамочка. Я говорю, а ты что сказал? Я ничего не сказал, сказал Митрич. Я просто спросил, что, узнала? Первый.

0: когда соберу.
1: Это дуэтная песня Насти и Димы Билан. Сам по себе дуэт выглядит как событие, которое легко подать одной строкой. Ну, два больших голоса российской популярной сцены записали совместную песню. Но эпилог интересен не только сочетанием имен. Здесь важнее сама идея. Не громкий хит на максимум, а разговор о чувствах, которые вроде бы уже завершились, но все равно не отпускают. И это очень хороший ход. Когда артисты такого масштаба встречаются в одной песне, всегда есть риск, знаете, получить не диалог, ну а соревнование. Кто споет сильнее, кто займет больше пространства, кто эмоционально перекроет другого. Эпилог же заявлен иначе, как личная лирическая работа, где смысл держится не на громкости, а на том самом состоянии под названием «После». Эпилог. Радиоприбой.
2: Реклама. 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана пришла к Аджиеву, говорит, у меня новости, я сейчас буду о них рассказывать. Я говорю, что там в новостях? Она говорит, сам послушаешь, потом, в общем-то, будешь делать выводы. Но порой она мне не показывает и не говорит, о чем она будет рассказывать. И вот приходится потом на ходу уже что-то, в общем-то, да, говорить про это. Диана говорит, в общем, я знаю эту песню, но это же, говорит, не те, которые пели когда-то. Я говорю, нет, конечно. Big in Japan — это дебютная песня группы Alphaville, известного немецкого коллектива, поющего на английском языке, где аккомпанемент построен на нотах пентатоники, что добавляет азиатского характера песни. Текст довольно запутанный. Вот и пентатоника. А запутанный по содержанию, не слишком понятный, как следовало ожидать, имеет скрытый смысл. Но здесь совершенно другие люди. Девушку зовут Лина Макс, и она завершила час эфира на волнах нашей радиостанции. Так, далее у нас новости, пройдемте в час следующий.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Нагрузку на медиков снизят за счет технологий искусственного интеллекта. В Дагестане заработала горячая линия по вопросам детского отдыха. И глава Махачкалы добивается снятия ареста с земель несколько сотен домов. Теперь подробно. Нагрузку на медиков снизят за счет технологий искусственного интеллекта, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, одна из разработок уже внедряется. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, пояснил он. А также добавил, что анализ занимает несколько секунд. Министр отметил, что есть ряд и других программных продуктов, позволяющих ускорить процессы в этой сфере. Речь идет о таких технологических решениях, как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в преддверии летнего сезона и начала оздоровительной кампании организует тематическое консультирование для родителей и всех заинтересованных лиц до 22 мая, сообщили в ведомстве. В рамках горячей линии специалисты ответят на вопросы о том, как обеспечить безопасный и качественный детский отдых, на что обратить внимание при заключении договора, а также как выбрать безопасные и надежные детские товары. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов провел встречу с жителями микрорайона Досаав, чьи дома оказались под угрозой из-за судебного ареста участка в 24 гектара. Градоначальник заявил, что никто из горожан не потеряет свое жилье, а ситуация находится под полным контролем администрации. Поводом для экстренных переговоров стал хозяйственный спор между юрлицами и физлицами, в результате которого под ограничение попали около 500 домовладений. Среднее время ожидания места в муниципальных детских садах Махачкалы достигло 15 месяцев, при охвате дошкольным образованием лишь 41% детей, что почти вдвое ниже общероссийского показателя. По данным Миноборнауки Дагестана, в целом по республике детские сады посещают только 27% детей дошкольного возраста. Для сравнения, средний показатель по России составляет 66%, по Северо-Кавказскому федеральному округу – 42%. В поселке Ленинкент проходят дорожные работы на улице Школьной. Ремонт объекта ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в столичной мэрии. Подрядная организация приступила к реализации первого этапа проекта. Специалисты проводят комплекс подготовительных работ, установку бордюрного камня, обустройство системы водоотведения. И о курсах валют: на сегодня доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана говорит, вот искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека. Я говорю, ну и правильно, само собой разумеется. Автомобиль тоже никогда не сможет заменить лошадь. Ты о чем? Спросила Диана. Я говорю, вы когда-нибудь пробовали перепрыгнуть на автомобиле через барьер? А вообще как вот насчет искусственного интеллекта? Спросила Диана. Я говорю, мы не работаем с искусственным интеллектом, мы живые люди. А вот я тебе расскажу один случай. Мужик, значит, спрашивает у искусственного интеллекта. Говорят, что скоро вы заберете нашу работу. Ваши опасения напрасны, не переживайте. Профессию грузчика мы оставим за вами, сказал искусственный интеллект. Всем доброго утра.

0: Когда-то эта исполнительница пела песню под названием «Драмы больше нет». Это был один из самых главных ее хитов. Но, судя по последнему хиту, она, по-моему, до сих пор переживает несколько достаточно сложных периодов, которые отразились на ее судьбе. Исполнительницу зовут Полина Гагарина, и ее новая песня в нашем эфире под названием «Твоими руками». Комментировать не буду, не хочу. В общем, просто засвидетельствую вам свое почтение рабочим днем вторника, 12 мая. Всем доброе утро, далее информация о нашем деловом партнере. До 11.00 будем вместе. Буду ставить вам хорошую музыку. Расул Алибеков.
1: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Ну а теперь проигрыш этой песни. Самая громкая песня о тишине в нашем эфире. Кто такие, зачем и почему? Enjoy the silence, наслаждайся тишиной. Так переводится с английского название этой песни. Это еще не все. Это 24-й сингл электроник-рок группы Depeche Mode, записанный 19 декабря 1989 года и выпущенный 5 февраля 1990 года, а также второй сингл с альбома Violator. Великолепный альбом. В 1991 году Enjoy the Silence стали победителем в номинации «Лучший британский сингл» на церемонии вручения музыкальных наград под названием Brit Awards. Так до сих пор он и остался первым.
1: Реклама. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: о погоде.
1: Судя по тому, как одеты сегодня люди, на улице холодно, жарко, дождливо, солнечно и нормально, но не очень. Но это я сужу по себе, потому как ранним утром, еще 7 часов утра не бывает, когда я выхожу на остановку общественного транспорта, чтобы добраться до работы. И вот я вижу людей, кто во что одет. Так, плюс 18 на данный момент, облачная погода ожидается после обеда, или же обедом, как принято говорить здесь, 19 градусов воздух прогреется до этих значений цифровых, 4 метра в секунду ветер юго-восточного направления. У нас, кстати, сегодня без осадков. И это уже, в общем-то, хорошо. В общем, это был прогноз погоды на радиоприбой. Ехали дальше.

0: Главное, я ролик только что посмотрел на эту песню. В начале ролика Филипп Киркоров едет по ночному городу на Кадиллаке. Это 90-е годы, символ блеска и артистического успеха. Но уже в следующем кадре совсем другой мир. Артист оказывается посреди бездорожья рядом с ВАЗ-2109, кузов которого в некоторых сценах приобретает почему-то черты ВАЗ-2108. Сам же этот Киркоров за рулем не появляется. В кадре его из размокшей грязи спасает молодая яркая брюнетка, создавая контраст между гламуром и суровой реальностью. И знаете, такой переход от американского ретро-люкса к отечественному хэтчбеку стал главной метафорой клипа, по-моему. Символом перерождения, ностальгии и иронии одновременно, где главная действующая роль — это она, одинокая, нежная. А 8 часов и 34,5 минуты, время московское, прямо по курсу у нас рубрика «Пробки». Очень скоро на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-908.

0: 78-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Знаете, сам не поверил. Вчера вынул письмо из почтового ящика. В официальном письме решение суда взыскать с меня кучу штрафов за нарушение правил дорожного движения. Конфисковать самое престижное авто, не буду говорить какое, лишить меня водительских прав сроком на 3 года. Вы знаете, я немножечко был удивлен. Или же одним словом, которое я не могу сказать в эфире. Вы знаете почему? Потому что я никогда не знал, что у меня есть автомобиль и в придачу еще и права. Так, ладно, что у нас тут по дорожной обстановке в городе Махачкале? На данный момент, по данным вот этого вот издания Яндекс.Пробки, на данный момент в Махачкале очень загружено все практически, потому что люди сегодня после 3 дней, в общем-то, едут на работу, отдыха. Старая трасса, Каспийская трасса, Булача, центр города Махачкалы, Троллейбусное кольцо, Акушинского, Семендер, в общем, Шамхал, везде все, смотрю, выделено практически красным. 2-3 дня, в общем-то, осаду держал Агачаул, Талги и все остальное, куда люди, в общем-то, ездили на Маевке эти 3 дня. Ну, а теперь осаду держит город Махачкала. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Да, для того, чтобы соблюдать правила дорожного движения, их еще нужно знать. Знайте и соблюдайте правила дорожного движения. Не спешите, берегите себя.
0: Ты не один.

0: в нашем эфире тот, который научил мир танцевать лунной походкой, но сам так и не смог найти твердую почву под ногами. Ну и, конечно же, в этом заключается его главная трагедия. Король, правивший миром, оказался самым одиноким человеком во вселенной. И мир заметил это лишь тогда, когда музыка остановилась. Навсегда. Майкл Джексон, «Радиоприбой».
1: Реклама на радио.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ».
9: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Мало так называлась песня в исполнении Лены Терлеевой. Я в очередной раз в начале музыкального часа оставляю эфирную студию информационщикам. У них самые последние новости. В частности, Диана Гаджиева готова рассказать.
1: Я душа.
2: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Постановление мировых судей можно обжаловать в региональных судах. Владельцам бизнеса Махачкалы напомнили о последствиях за оплату труда ниже размером рот. И в Дагестане капитально отремонтируют дорогу к знаменитому селу Гончаров. Теперь подробно. С 10 мая для снижения нагрузки на судей кассационных судов, а также сокращения процессуальных сроков рассмотрения дел, право обжаловать судебные решения мировых судей и апелляционные акты районных судов передано Верховным судам республик, краевым, областным и президиумам. В случае несогласия с решением сохраняется право подать жалобу в Верховный суд России. Также внесены изменения в порядок обжалования, вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях и решений по результатам рассмотрения жалоб, а также протестов. В Управлении экономики, инвестиций и предпринимательства администрации Махачкалы прошло заседание рабочей группы Межведомственной комиссии Дагестана по противодействию нелегальной занятости. С приглашенными провели разъяснительную беседу о последствиях неформальных отношений с работниками и оплаты труда ниже установленного законодательством минимума. Ремонт более чем 500 километров линии электропередачи запланирован в Дагестане в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Россети «Северный Кавказ». Также на линиях заменят 856 километров ветхого провода на самонесущие изолированные, более 7 тысяч дефектных опор и свыше 50 тысяч поврежденных изоляторов на современные российские аналоги. В Дагестане продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. Жители смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства – покрытие, малые формы, озеленение и освещение. Отобранные по итогам голосования территории лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета и внебюджетных источников. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Работы идут на участке с нулевого по третий километр с января. Трасса является удобным подъездом к уникальному аулу, известному своими мастерами гончарного дела. Обновленная дорога даст импульс развитию популярного туристического места. И о курсах валют. На сегодня доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс». Дагестана.
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
2: Новости на Прибое.
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.
0: Но сначала к новостям. Про бизнес было, в общем-то, да. Как говорят бывалые люди в Дагестане тебе не стоит заниматься бизнесом. Если тебе завтра отдавать 5 миллионов евро, у тебя их нет, и ты не можешь уснуть из-за такой вот ерунды. Ну а теперь премьера песни. Итак, новая песня. Песня называется «Моя родня». Песня на слова Садулы Абдулабекова. Песню исполняет Нина Халилова, и это премьера на волнах «Радио Прибой».

0: День набирает обороты, 9 часов и 10 минут уже время московское. Вторник у нас сегодня, 12 мая. Доброе утро, здравствуйте. Просто без тебя. Очередная новинка большой новой песни в исполнении Аслана Гусейнова «Как я без тебя». Так называлась эта песня, которая прозвучала в рубрике «Премьера». Далее информация о нашем деловом партнере. Всех же поприветствовал Расул Алибеков. До 11 будем вместе.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GEM. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-23-23.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Зима холодная, лето теплое, весна цветущая, осень золотая. Вот старожилы это все еще помнят. Что на данный момент? На данный момент очень хорошая погода, 19 градусов тепла. Пока солнечно, говорят, будет облачно. Не знаю, поживем, увидим. Осадков нет, ветра тоже. Наслаждаемся тем, то, что есть. Алика Богатырева и Винта First Move. Все это прямо по курсу на Радио Прибой.
2: Радио Прибой. Голоса родного края.

0: Реклама.
1: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация. Консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.

0: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

когда-то очень давно эту песню миру подарил Андрей Губин, и кто только не перепевал эту песенку. Но самыми последними в очереди, конечно же, оказались те, которые выступали на концерте, который был посвящен Андрею Губину. Это было, не помню когда, но, по-моему, совсем недавно. Одним из последних оказался Авраам Руссо, и он отметился на волнах радио «Прибой». Великолепнейшее исполнение в нашем эфире. Supreme, Робби Уильямс, без комментариев, еще одна супер песня.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Показательно, что за стиль и сдержанность в этом номере отвечает, конечно же, солистка Кэти Топурия, которая в этом составе, а студия обычно, наоборот, была самой яркой, и ею, в общем-то, она и осталась. Песня называется «Она не виновата». И это был финал часа на волнах радио «Прибой». Перед тем, как мы расскажем вам об основных событиях в выпуске новостей.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Нагрузку на медиков снизят за счет технологий искусственного интеллекта. В Дагестане заработала горячая линия по вопросам детского отдыха. И глава Махачкалы добивается снятия ареста с земель несколько сотен домов. Теперь подробно. Нагрузку на медиков снизят за счет технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, одна из разработок уже внедряется. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, пояснил он. А также добавил, что анализ занимает несколько секунд. Министр отметил, что есть ряд и других программных продуктов, позволяющих ускорить процессы в этой сфере. Речь идет о таких технологических решениях, как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в преддверии летнего сезона и начала оздоровительной кампании организует тематическое консультирование для родителей и всех заинтересованных лиц до 22 мая, сообщили в ведомстве. В рамках горячей линии специалисты ответят на вопросы о том, как обеспечить безопасный и качественный детский отдых, на что обратить внимание при заключении договора, а также как выбрать безопасные и надежные детские товары. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов провел встречу с жителями микрорайона Досаав, чьи дома оказались под угрозой из-за судебного ареста участка в 24 гектара. Градоначальник заявил, что никто из горожан не потеряет свое жилье, а ситуация находится под полным контролем администрации. Поводом для экстренных переговоров стал хозяйственный спор между юрлицами и физлицами, в результате которого под ограничение попали около 500 домовладений. Среднее время ожидания места в муниципальных детских садах Махачкалы достигло 15 месяцев при охвате дошкольным образованием лишь 41% детей, что почти вдвое ниже общероссийского показателя. По данным Минобрнауки Дагестана, в целом по республике детские сады посещают только 27% детей дошкольного возраста. Для сравнения, средний показатель по России составляет 66%, по Северокавказскому федеральному округу – 42%. В поселке Ленинкент проходят дорожные работы на улице Школьной. Ремонт объекта ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в столичной мэрии. Подрядная организация приступила к реализации первого этапа проекта. Специалисты проводят комплекс подготовительных работ, установку бордюрного камня, обустройство системы водоотведения. И о курсах валют: на сегодня доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
0: Ну, собственно говоря, это уже очень хорошая традиция — открывать новый час новой песни на волнах нашей радиостанции. И следующий час не станет тому исключением, лишнее тому подтверждение. Песня называется «Ищу тебя». Суперпесня в исполнении Абакара Курбанадамова, которая уже звучит на волнах радио «Прибой». Итак, всем доброе утро. Поехали. Поехали.

0: Вспомни, что было.
1: Но прежде спонсор нашего утра на волнах радио «Прибой» — ювелирный дом «Карджеви», где лозунг «Времена и события меняются, драгоценности Карджеви» — это навсегда. Приходите. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Здесь много всего интересного. Ну а далее образ тайной земли в нашем эфире. А ну-ка, дайте далее вступительную часть. Это центральный символ песни. Это место, где нет фальши и притворства, где героиню знают настоящую. Возможно, это метафора ее внутреннего мира, где она может быть собой, не боясь осуждения. Фразы «никто не знает, кто я, и все знают, кто я» там подчеркивают контраст между одиночеством и реальным миром и желанным принятием в тайной земле. Это Сандра, Secret Land, радиоприбой. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Аварская поговорка.
8: Годик они в гурев, рахдайн шалев бахарчи.
9: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
7: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Конкретные детали городского быта и природы. А солнце льет лимонный сок и тает сахарный песок. И полуночные цветы волшебным запахом наполняют все слова. И мосты. Прям как наш город. Бензином город весь пропах. И мятным снегом на губах растает сказка о любви и эти дни. Слава. В общем, символика 25 этажа в группе «Корни». Номер этажа в названии песни. Ну, я так думаю, что это условная формула бесконечной высоты. Символическое выражение бесконечного далека, но кажущегося возможным счастья. 10:33, время московское. Нет, я песни не успеваю поставить. Здесь будет много полезной информации, а песня будет сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

В Махачкале сейчас очень хорошая погода на данный момент. Температура воздуха составляет 20 градусов. Немного понизится температура и солнышко спрячется, но это не страшно. Завтра тоже будет новый день, и он будет еще лучше, нежели чем сегодняшний. Ветра нет и осадков тоже не ожидается. У меня на сегодня все. Мы с вами услышимся здесь же завтра. Расул Алибеков.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Постановление мировых судей можно обжаловать в региональных судах. Владельцам бизнеса Махачкалы напомнили о последствиях за оплату труда ниже размером рот. И в Дагестане капитально отремонтируют дорогу к знаменитому селу Гончаров. Теперь подробно. С 10 мая для снижения нагрузки на судей кассационных судов, а также сокращения процессуальных сроков рассмотрения дел, право обжаловать судебные решения мировых судей и апелляционные акты районных судов передано Верховным судам республик, краевым, областным и президиумам. В случае несогласия с решением сохраняется право подать жалобу в Верховный суд России. Также внесены изменения в порядок обжалования, вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях и решений по результатам рассмотрения жалоб, а также протестов. В Управлении экономики, инвестиций и предпринимательства администрации Махачкалы прошло заседание рабочей группы Межведомственной комиссии Дагестана по противодействию нелегальной занятости. С приглашенными провели разъяснительную беседу о последствиях неформальных отношений с работниками и оплаты труда ниже установленного законодательством минимума. Ремонт более чем 500 километров линии электропередачи запланирован в Дагестане в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Россети «Северный Кавказ». Также на линиях заменят 856 километров ветхого провода на самонесущие изолированные, более 7 тысяч дефектных опор и свыше 50 тысяч поврежденных изоляторов на современные российские аналоги. В Дагестане продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. Жители смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства – покрытие, малые формы, озеленение и освещение. Отобранные по итогам голосования территории лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета и внебюджетных источников. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Работы идут на участке с нулевого по третий километр с января. Трасса является удобным подъездом к уникальному аулу, известному своими мастерами гончарного дела. Обновленная дорога даст импульс развитию популярного туристического места. И о курсах валют. На сегодня доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.
2: Доброе утро, прибойцы! С вами Иза Ахмедханова, и у нас по курсу вторник, друзья. 12 мая, солнце уже не просто светит, а, скажем так, откровенно заигрывает с городом. Ну а в воздухе тот самый майский воздух, от которого хочется жить полную, да, нараспашку, как говорится. Вообще, май самый наглый, я вам скажу, месяц в году. Он врывается в твою жизнь без стука, пахнет сиренью и делает вид, что так было всегда. И мы ему это, конечно же, позволяем. Поэтому, потому что май все-таки это состояние души, мне кажется. Пусть за окном уже 21 век, друзья, с его алгоритмами и плейлистами. Следующие 60 минут мы проведем в компании настоящего, скажем так, аналога звука ретро-музыка, ведь это искусство тепла. В ней нет холодной такой стерильности, только треск винила, глубокая такая магия ленты магнитной и та самая, скажем так, жирная, обволакивающая нота, которую, кажется, можно потрогать руками. Так что погнали, ретро-час на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – СЛД. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

поэты не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам,

сознанию, по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

0: Золотая коллекция. Радио «Прибой».
1: Ну, сегодня мир поздравляет с днем рождения человека, чье имя просто ассоциируется с музыкальным интеллектом, скажем так. Бёрд Бакарат. Великий американский композитор и пианист. Родился он 12 мая 1928 года в Канзас-Сити, а ушел из жизни в феврале 23-го. Прожив почти 95 лет, он оставил после себя каталог, которому позавидует, наверное, любой композитор. Там более 70 хитов в первой двадцатке США и Британии, 3 премии «Оскар» и 6 «Грэмми». Дайан Уорвик, Дасти Спрингфилд, Том Джонс, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра – все они пели его песни. Его мелодии – это не просто поп-музыка. Это, знаете, своего рода музыкальная математика. Нестандартные размеры, неожиданные смены темпа, сложные гармонии. Но звучат они так легко, будто сочинялись сами собой. Это, знаете, своего рода высший пилотаж. С днем рождения хочется сказать маэстро Бёрд Бакарат. Ну а слушаем великую «I'll Say a Little Play» в исполнении Дианы Кинг.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92.

0: 92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Вспомни, что было.
1: Друзья, сегодня, 12 мая, свой день рождения отмечает еще одна звездочка из мира музыки. Одна из самых ярких и талантливых выпускниц «Фабрики звезд» – Виктория Дайнеко. Ей исполняется 39 лет. Популярность пришла к ней в 2004 году, когда 17-летняя Вика с невероятным просто голосом и обаянием завоевала сердца миллионов телезрителей. А уже в 2005 году вышел ее первый громкий хит – «Лейла». Эта песня мгновенно разлетелась по всем радиостанциям, а клип на нее, снятый в Таиланде, кстати, стал одним из самых запоминающихся музыкальных видео тех лет. «Лейла» — это уже не просто песня, а настоящий символ поп-музыки 2000-х. С днем рождения, Виктория! Ну а мы насладимся тем самым хитом «Лейла».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, 11:57. Ретро-час подходит к финишу. Ну а впереди наш звездный выход. Ровно в полдень встречаемся в часе желаний на волнах радиостанции «Прибой». Звоните по номеру 91-10-07, пишите на номер в Максе 8-988-291-10-07. Жду ваши приветы, поздравления, ну и любимые мелодии. Оставайтесь на нашей волне.

0: Судахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
1: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин поддержал законопроект о продлении гаражной амнистии. Более 1500 домов в Дагестане нуждаются в капремонте после удара стихии. И в Махачкале стартовал Всероссийский архитектурный фестиваль. Теперь подробно. Правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет до 1 сентября 2031 года с учетом замечаний. В Кабмине отметили, что проведение данной программы принесло положительные результаты, которые говорят о востребованности такого механизма среди россиян. С начала запуска в 2021 году уже было оформлено 249 тысяч гаражей, а также около 500 тысяч земельных участков. Более 10 тысяч жилых домов в Дагестане получили повреждения в результате паводков и оползней. Капитальный ремонт требуется более чем 1500 из них. Об этом сообщил в РИО заместителя председателя правительства региона Заур Аминов. Работа по ликвидации последствий ЧС в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений продолжается. Власти республики оказывают пострадавшим необходимую помощь и поддержку. Окончательные данные об ущербе и объемах восстановительных работ будут уточняться. Управление Роспотребнадзора по Дагестану начало санитарно-эпидемиологическую экспертизу летних оздоровительных учреждений и стационарных лагерей. Разрешение на открытие получат только те объекты, где не будет нарушений. Проверки проводятся в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. Всего планируется охватить более 46 тысяч детей. С сегодняшнего дня и по 15 мая в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале будет проходить деловая программа Всероссийского архитектурного фестиваля «Орхидея». В число участников вошли архитекторы, урбанисты, представители власти, студенты профильных отделений дагестанских вузов. В первый день фестиваля запланированы панельные сессии об инвестиционном потенциале Дагестана, стратегии развития территорий, новой архитектуре Северного Кавказа и развитии прибрежных территорий республики. Махачкалинская «Динамо» в предпоследнем туре чемпионата России по футболу сыграла в гостях в ничью с грозненским «Ахматом». Встреча в Чечне завершилась со счетом 1-1. В последнем туре 17 мая «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с московским «Спартаком». И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Ну что ж, друзья, 12:07 на часах радиостанции «Прибой», час желаний, время, когда эфир согревается вашим именно теплом. Добрый вторник, мои дорогие. Звоните по номеру 91-10-07, пишите к нам на МАКС. Номер в МАКСе 8-988-291-10-07. Ну, также напомню, что спонсор нашего настроения – это ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Так что «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому, друзья. Ну, я жду ваши сообщения, жду ваши звоночки. Меня зовут Иза Ахметханова, и я также на страже вашего музыкального настроения. Сразу перехожу к СМС, которые к нам поступили. Друзья, добрый день, Радио Прибой, от дяди Магомеда и Тимура. Всем салам, мирного неба над головой и счастья море. Ну и можно для всех песню Газеба «I like shopping»? Конечно, можно, друзья, обязательно прозвучит. Вам пламенный салам, привет от радиостанции Прибой, вашему дяде Магомеду, ну и вам, Тимур. Огромное спасибо, что всегда вместе с нами. Также еще одно сообщение, друзья. Иза, привет. Сегодня моя мама Гульнара отмечает день рождения. Мамуль, ты моя тихая гавань. Спасибо за твои добрые руки и бессонные ночи. Как мило. Поставьте для нее что-нибудь из репертуара Элины Дагаевой, например, «Голос любви» с бесконечной любовью дочка Сабина пишет нам. Ну, мы также присоединяемся ко всем добрым пожеланиям и словам. Поздравляем с днем рождения Гульнара вас. Дай Аллах, чтобы в вашей жизни все было именно так, как того желает ваше сердечко. Ну что ж, друзья, прямо сейчас я все-таки постараюсь еще и принять звоночек, который так и рвется в наш эфир. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы к нам дозвонились.
2: Я из Санкт-Петербурга, меня зовут Арсен Эмирханов.
1: Очень приятно, Арсен. Санкт-Петербургу пламенный привет от Дагестана, от радиостанции «Прибой». Итак, кому будут твои приветы, поздравления?
2: Хочу передать привет моей маме и двум моим сестрам, Марине и Найке.
1: А мамочку как зовут?
2: Маму зовут Эльвира.
1: И мамочке Эльвире. Ну и что будет в подарок для твоих прекрасных сестер и мамы?
2: Хочу передать им здоровье, счастье и благо.
1: Умничка. А в качестве музыкального подарочка?
2: Песня «Марина».
1: Марина. Марина, Марина. Знаем трек, постараемся исполнить. Тебе огромное спасибо за то, что дозвонился к нам, передал привет, достойно держался. Ну что ж, что-то еще или же будем прощаться?
2: Уже будем прощаться.
1: Ну, огромное тебе еще раз спасибо. Пока-пока. До новых встреч на волнах радиостанции «Прибой». Ну что ж, друзья, это час желаний. У нас прямо по курсу Газеба «I like shopping». Также Элина Дагаева с песней «Голос любви». Ну и обязательно композиция «Марина» прозвучит на волнах радиостанции «Прибой». Это час желаний.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Вновь спешу сказать вам привет, это приветливое радио, радио Прибои. И также напомнить, что в ту секунду, когда ваш голос влетает в чей-то дом через радиоприемник, мир становится чуточку добрее. Помните, друзья, об этом, пишите и звоните к нам в прямой эфир. Это час желаний. И, кстати, у нас уже имеется дозвонившийся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы к нам дозвонились и с какой целью?
2: Мы все дозвонились из города Кизилюрта, городская больница. Хотели поздравить в связи с Днем медсестер, всех медсестер Дагестана, в особенности города Кизилюрта, в особенности кожное отделение с этим нашим праздником. И поздравить нас, ну, если такой типа звучит, легендарный, все, которые знают, слышат. Что-то администрация тоже не спешит нас поздравлять, отмечать наш праздник и решили сами тебе устроить праздник.
1: Это прекрасно. Ну, также хочется присоединиться, сказать, уважаемые медсестры, поздравляем вас, конечно, с профессиональным праздником. Хочется искренне поблагодарить за выбор такой важной профессии, за ваш неоценимый труд, ну и, конечно, терпение. Пусть вам улыбается жизнь, и все удивительно добрые качества будут заслуженно вознаграждены. Искренне вас поздравляю. Также обязательно прозвучит композиция в исполнении Ахмеда Ахмедова «Зульфия». Вам огромное спасибо, что дозвонились.
2: И вам тоже.
1: Спасибо большое.
2: Хорошего дня.
1: И вам того же. До свидания. Ну что ж, друзья, вот такие прекрасные у нас слушатели, прекрасные поводы, ну и композиция обязательно прозвучит. Ну а я вдогоночку все-таки зачитаю еще парочку смс, которые уже заждались своего часа. Добрый день, всем приятного настроения. Можно, пожалуйста, песню Алпият Шапиевой для бабушки. Бабушку зовут Хамис, ей 86 лет, из села Урахи Сергокалинского района, от внука Али. Ну что ж, вашей бабушке Хамис, конечно, прекрасного самочувствия, долгих лет жизни, всего самого прекрасного. Ну и композиция в подарочек обязательно прозвучит в исполнении Алпият Шапиевой. Далее вдогоночку еще одно сообщение. Привет, Иза, с прошедшим праздником вас. Можно песню из 90-х, либо Лайлат Магомедову «Спасибо, Амина». Ну и вам огромное спасибо, Амина. Обязательно композиция прозвучит. Хотела бы тоже поздравить всех своих родных и близких с Днем медика. Спасибо. Мы также присоединяемся ко всем поздравлениям и пожеланиям. Также хочется сказать, примите поздравления с Великим Днем Победы, который уже мы праздновали. Этот день мы всегда встречаем с улыбкой, ну и слезами. Ведь столько чувств смешивается воедино. Это радость, грусть, скорбь, ликование. Душу переполняет чувство гордости за наших дедов и прадедов, даже прапрадедов и всех, кто помог освободиться от фашистской оккупации. Желаю всем только мира, добра, счастья, ну и, конечно, гармонии. Друзья, это час желаний, а вот ювелирный салон «Росювелир» приглашает. Там изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Они ждут вас в гости к себе. «Росювелир», конечно, вы достойны лучшего.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
4: «Росювелир».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то,

0: На чем можно уехать уже сегодня? Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
1: Друзья, ваши добрые руки и забота творят чудеса каждый день. Набирайте номер телефона в Максе 8-988-291-1007 и дарите теплые пожелания, поздравления или просто приветы посредством нашего любимого часа желаний. Я Иза Ахмедханова на страже всего этого и с удовольствием зачитаю ваши сообщения прямо сейчас. Прибой, добрый день. Моя тетя Уму Кусюм, 25 лет, работает медсестрой. Тетя, спасибо за твои золотые руки. Вдогоночку. Поставьте для нее песню в исполнении Анны Асти «Плачу на техно», от которой она всегда улыбается. Пишет нам племянница Джамиля. Знаете, друзья, да, сегодня 12 мая, Международный день медицинской сестры. От всей души поздравляем всех, кто выбрал эту благородную профессию. Далее еще одно сообщение. Из-за солнца передаю привет бабушке Хадижат в Хасавюрт. Бабуля, ты наш аксакал в юбке. Живите еще долго 100 лет. Поставьте для нее самую душевную песню. Она любит подпевать. Песня «Вабабай». Твоя внучка Патимат. Ну, Вабабай, значит, у нас Зайнаб Махаева, народная артистка Республики Дагестан. Вашей бабуле долгих лет жизни. Аксакал в юбке. Гордо звучит. Долгих лет жизни, на самом деле, обязательно композиция прозвучит. Ну, а всем остальным напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: Реклама на радио. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство продлило возможность предоставления госгарантий по кредитам. 8 сел в Чародинском районе остались без транспортного сообщения, и Махачкала присоединится к всероссийскому полумарафону. Теперь подробно. Действие порядка предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности, продлено до конца года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках этой программы госгарантия обеспечивает обязательства организации по кредитам, привлекаемым на период от 3 до 7 лет на поддержку текущей производственной деятельности и капитальные вложения. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. Жители Дагестана приглашают принять участие в треке Министерства контента, уникальной программе всероссийского проекта «Топ-блок» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы смогут попробовать себя в ключевых направлениях от здравоохранения, спорта и просвещения до промышленности, сельского хозяйства и международного туризма. Участие доступно без возрастных ограничений, достаточно подать заявку на цифровой платформе до 9 июня. Завтра в Махачкале пройдет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна». Мероприятие посвящено Году единства народов России. Оно состоится на сцене Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра. Зрителям представят 19 ярких номеров, охватывающих самые разные направления творчества. От классического вокала и национальных танцев до современной хореографии и художественного слова. Один участок автодороги закрыт в Чародинском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались 8 сел. Еще 15 участков автодорог остаются закрытыми с обеспечением объезда, сообщили в Дагестан-Автодоре. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Дагестанские спортсмены примут участие во всероссийском полумарафоне «Забег РФ», который состоится 23 мая. Спортивное мероприятие пройдет в 10 городах России. Старт будет синхронным. Бегунам предлагается 4 дистанции на выбор. Участие могут принять все желающие от 6 лет. Стоимость участия – 1700 рублей. В Махачкале старт забега намечен в редукторном поселке на Аллее медиков. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: все это. Прибой. Влюбленное время весны.
1: Ну, весна, весна, это она приходит не по календарю. Сначала ее выдает особый влажный и тревожно-сладкий запах тающего снега. Воздух вокруг становится хрупким, будто первое тонкое стекло. И в нем уже растворен голос капели, робкий, но настойчивый. Далее уже более теплые деньки, запах сирени, аромат любви, который витает в воздухе. Ну, что ж, друзья, дышим глубже, мы перевалили уже за экватор дня. Вторник в разгаре, майское солнце припекает все смелее, ну а впереди еще столько хорошего и прекрасного. Впереди еще лето, с вами я, Иза Ахметханова, продолжаем двигаться в ритме весны на волнах радиостанции «Прибой». Поехали вместе!

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Друзья, знаете, чувство, когда нажимаешь play, и мир вокруг замирает. Да, это все, это магия, ее создает, конечно, музыка. Ну, а у нас в эфире песня, которая, кажется, поселится в каждом приемнике республики уж точно. Композиция в исполнении Зульфии Архилаевой «Сейр Дайнин» на лакском языке. Слушаем вместе. Давайте послушаем эту историю вместе, тем более, что весна, музыка должна звучать куда громче.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Табасаранская поговорка.
1: Ич мяхлай расум чиршул.
2: И на нашей улице будет праздник.
0: Радио «Прибой».

0: и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня в ретро-часе мы с вами говорили о знаменательных событиях, именинниках дня сегодняшнего, конечно, из мира музыки, связанных с 12 мая. Давайте заглянем в календарь, чем еще знаменито 12 число, какой сегодня праздник, что празднуют в России и в мире 12 мая. Сегодня весь мир отмечает Международный день медицинской сестры. Профессиональный праздник был создан Международным советом медсестер в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую службу сестер милосердия. В России 12 мая день экологического образования, учрежденный в 1991 году. Кстати, май месяц, когда природа особенно уязвима, так что берегите эту красоту, друзья. Также 12 мая отмечают день предотвращения синдрома хронической усталости. Хотя дата официально не учреждена, в этот день 30 лет подряд специалисты вспоминают о синдроме, чтобы распространить информацию о заболевании. Также сегодня, друзья, 35 лет футбольному клубу «Анжи». Ну и знаменательные события дня сегодняшнего. 12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция, одна из важнейших победных точек Великой Отечественной войны. Вечная память героя. Блокада Западного Берлина Советским Союзом завершилась также 12 мая 1949 года. После Второй мировой войны Германия оказалась разделена на 4 оккупационные зоны: восточную, это советскую, и 3 западных: британскую, французскую и американскую. СССР начал блокаду после того, как союзники без его согласия провели денежную реформу на подконтрольной части Германии. Ну а кто же родился, друзья, в этот день? Сегодня 45 лет исполняется голливудскому актеру Рами Малеку, получившему мировую известность после выхода фильма «Богемская рапсодия». Все это дополним лучшей музыкой. Ну и почему бы, если поговорили о «Богемской рапсодии», не послушать Queen? Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ».
8: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин поддержал законопроект о продлении гаражной амнистии. Более 1500 домов в Дагестане нуждаются в капремонте после удара стихии. И в Махачкале стартовал Всероссийский архитектурный фестиваль. Теперь подробно. Правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет до 1 сентября 2031 года с учетом замечаний. В Кабмине отметили, что проведение данной программы принесло положительные результаты, которые говорят о востребованности такого механизма среди россиян. С начала запуска в 2021 году уже было оформлено 249 тысяч гаражей, а также около 500 тысяч земельных участков. Более 10 тысяч жилых домов в Дагестане получили повреждения в результате паводков и оползней. Капитальный ремонт требуется более чем 1500 из них. Об этом сообщил в РИО заместителя председателя правительства региона Заур Аминов. Работа по ликвидации последствий ЧС в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений продолжается. Власти республики оказывают пострадавшим необходимую помощь и поддержку. Окончательные данные об ущербе и объемах восстановительных работ будут уточняться. Управление Роспотребнадзора по Дагестану начало санитарно-эпидемиологическую экспертизу летних оздоровительных учреждений и стационарных лагерей. Разрешение на открытие получат только те объекты, где не будет нарушений. Проверки проводятся в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. Всего планируется охватить более 46 тысяч детей. С сегодняшнего дня и по 15 мая в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале будет проходить деловая программа Всероссийского архитектурного фестиваля «Орхидея». В число участников вошли архитекторы, урбанисты, представители власти, студенты профильных отделений дагестанских вузов. В первый день фестиваля запланированы панельные сессии об инвестиционном потенциале Дагестана, стратегии развития территорий, новой архитектуре Северного Кавказа и развитии прибрежных территорий республики. Махачкалинская «Динамо» в предпоследнем туре чемпионата России по футболу сыграла в гостях в ничью с грозненским «Ахматом». Встреча в Чечне завершилась со счетом 1-1. В последнем туре 17 мая «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с московским «Спартаком». И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Ой, весна в мае. Уже не акварель, друзья, а густое пастозное масло. Все дышит сиреневым угаром и пьяным гулом шмелей. Пригрозовая тишина пахнет каким-то таким, знаете, нагретой смолой, наверное. И кажется, вот-вот зацветет само небо. Май расползается окончательно. Сирень тоже сегодня главная героиня нашего эфира, как и тюльпаны. Цветет как так, что голова аж кружится. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. И здесь расцветает букет самой лучшей музыки. Да, ближайшие полчаса для тех, кто любит музыку, без лишних слов. Наслаждаемся.

0: Реклама на радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 780219, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну, знаете, если говорить про тренды Дагестана, прямо сейчас я вам представлю композицию «Дивная любовь». Ну, что же такое «Дивная любовь»? Это когда все, что было до, кажется черновиком, а воздух уплотняется в сладкий сироп. Умайра Шахбанова спела ее так, что мурашки бегут, как майские ручьи. Примера прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Настройтесь на частоту, где голос артистки становится вашим личным обещанием майского чуда.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья, ну а теперь традиционная сфотка для тех, кто за рулем. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих участках. У нас в Семендере по проспекту Казбекова, на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Также на улице Камаева у нас имеется ДТП в среднем ряду, собственно говоря, из-за этого и большое скопление машин. Также заторы в Первой Махачкале на Магомед Тагирова. Далее, в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до троллейбусного кольца от улицы Чейрова. Далее на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца, в районе Джума-мечети и также на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Балача. В этом районе на Хаджи-Балача зафиксировано ДТП H2 в среднем ряду и ДТП в левом ряду. Далее на улице Магомеда Яракского у нас заторы, пробки и на проспекте Гамидова. Далее Магомеда Гаджиева улица практически вся выделена красным, также зафиксировано ДТП, заняты средний и правый ряд. Улица Каркмасова, Танкаева, Батырая и улица Абубакарова также в заторах. Далее пробки и на улице Дзержинского, Толстого, Радищева и Гусаева. Далее ведутся дорожные работы в правом ряду у нас на улице Даниялова. Собственно говоря, в этом же районе у нас на Даниялова и пробки. Далее заторы на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева, на самой Дахадаева в этом промежутке, ну и на проспекте Расула Гамзатова на всем его протяжении. Далее в редукторном поселке у нас на проспекте Петра Первого заторы на пересечении с улицей Эльзы Ибрагимовой и также на кольце на пересечении с улицей Хаджи-Балача и проспектом Насрудинова. Дорогие водители, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте дистанцию, уважайте соседей по потоку и помните, мы, волна прибоя, здесь, чтобы скрасить ваши ожидания доброй и безопасной дороги.

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, вот и пролетели наши 4 часа совместного эфира. 14.46 на наших. Ну, 12 мая, вторник, день, когда мы слушали и ретро, передавали приветы и пытались понять, куда катится мир, когда в нем появляются песни про все на свете. Про сирень, про любовь, про отношения, про просто хорошее. Хорошее отношение к друг другу. Шутки шутками, ну а музыка, она все спишет. Спасибо, что провели это время со мной, друзья. Впереди целый вечер. Обнимите близкого человека, включите любимую музыку, улыбнитесь отражению в зеркале. С вами была и есть Иза Ахметханова, Радио Прибой. Услышимся уже завтра. Всем пока-пока.
0: Радио Прибой. Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Бабаюрт. Гимри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
1: На Радиоприбой новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство продлило возможность предоставления госгарантий по кредитам. 8 сел в Чародинском районе остались без транспортного сообщения, и Махачкала присоединится к всероссийскому полумарафону. Теперь подробно. Действие порядка предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности, продлено до конца года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках этой программы госгарантия обеспечивает обязательства организации по кредитам, привлекаемым на период от 3 до 7 лет на поддержку текущей производственной деятельности и капитальные вложения. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. Жители Дагестана приглашают принять участие в треке Министерства контента, уникальной программе всероссийского проекта «Топ-блок» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы смогут попробовать себя в ключевых направлениях от здравоохранения, спорта и просвещения до промышленности, сельского хозяйства и международного туризма. Участие доступно без возрастных ограничений. Достаточно подать заявку на цифровой платформе до 9 июня. Завтра в Махачкале пройдет галоконцерт фестиваля «Студенческая весна». Мероприятие посвящено Году единства народов России. Оно состоится на сцене Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра. Зрителям представят 19 ярких номеров, охватывающих самые разные направления творчества. От классического вокала и национальных танцев до современной хореографии и художественного слова. Один участок автодороги закрыт в Чародинском районе Дагестана без транспортного сообщения. Остались 8 сел. Еще 15 участков автодорог остаются закрытыми с обеспечением объезда, сообщили в Дагестан-Автодоре. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Дагестанские спортсмены примут участие во всероссийском полумарафоне «Забег РФ», который состоится 23 мая. Спортивное мероприятие пройдет в 10 городах России. Старт будет синхронным. Бегунам предлагается 4 дистанции на выбор. Участие могут принять все желающие от 6 лет. Стоимость участия – 1700 рублей. В Махачкале старт забега намечен в редукторном поселке на Аллее медиков. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
5: Вы слушаете Радио Прибой.

0: В жизни бывают моменты, когда кажется, что все идет не так, а впереди лишь туман и неопределенность. Но есть то, что помогает нам идти вперед, не теряя веры. Это надежда. Она согревает самые холодные дни, напоминает о светлом и ведет нас к заветным мечтам. Друзья, песня «Надежда» – мелодия, которая трогает душу и напоминает даже в самый темный час. Где-то светит звезда, обещающая рассвет. Мышедата Марасхабова только что вот таким вот очень душевным, очень впечатляющим образом открыла новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Я вас всех приветствую, всем хочу пожелать доброго дня, отличного настроения и, конечно же, беззаветной надежды в то, что все обязательно будет хорошо.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на «Радио Прибой».

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелло Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Друзья, некогда хиты первой величины. Сегодня это, конечно, история. Используя современные музыкальные инструменты и технологии, наши популярные исполнители создают новую версию старых шедевров, в которой, конечно же, чувствуется дыхание времени, но в то же время она очень остается близка к истине. И вот Рустам Ахмедханов в очередной раз проэкспериментировал и, на мой взгляд, получился своего рода молодой шедевр, который, безусловно, найдет свою аудиторию как среди старшего поколения, так и среди молодого. Благодарю, конечно, Рустама за его талант, вокальные данные и возможность творить вот такие ремиксовые вариации с уже народными хитами. Долалай, Рустам Ахмедханов и рубрика «Премьера на радио Прибой» только что в нашем эфире.
1: Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
0: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: все будет хорошо. Именно с таким девизом, друзья, мы призываем вас двигаться по жизни. Все будет хорошо. Это такой ремиксовый вариант Мити Фомин на уже известную достаточно песню и Саша Дича. Ну, я думаю, что в какой бы вариации эта композиция ни была, вот эти вот слова, как девиз буквально, все будет хорошо, должны войти в нашу повседневную жизнь. Потому что мы постоянно куда-то торопимся, чтобы все успеть. И вот нынешняя жизнь, она, конечно же, порой задает такой темп, что счет идет буквально на какие-то мгновения и ускользающие секунды. К сожалению, такой темп весьма негативно сказывается на нашем здоровье и на отношениях с другими людьми. И со временем мы понимаем, что жизнь, ну, просто вот не должна быть такой. Вести обычный, простой, размеренный, счастливый образ жизни возможно. И если мы стремимся к более простой и спокойной жизни, нам просто нужно внести изменения в свой образ жизни, правильно расставить приоритеты, изменить окружающую нас обстановку, верить в хорошее, находиться в хорошем расположении духа, слушать свое любимое радио и, конечно же, идти по жизни с улыбкой. Именно это, по крайней мере, мне хочется вам искренне пожелать.
1: Вспомни, что было.

0: 1 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: сойма. Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: В Дагестане 16 часов.
2: На радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России хотят ввести новый мир поддержки. В Махачкале продолжаются работы по ликвидации последствий паводков. Из Дагестана возобновили прямые авиарейсы в Бишкек. Теперь подробно. В России хотят ввести две новые меры поддержки отрасли игр и игрушек. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Предполагается партнерское взаимодействие с маркетплейсами, на которых разрабатывается раздел продажи российских игрушек. Также ведомство прорабатывает финансовую поддержку для продвижения отрасли в СМИ и интернете. Кроме того, речь идет и о компенсации затрат на приобретение лицензии для использования образов героев российских мультфильмов в производстве игр. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится завтра, 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Всего президиум парламента включил в повестку сессии 26 вопросов. Напомню, в Рио глава Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил обязанности премьер-министра региона на Магомеда Рамазанова, который перед этим занимал должность замполпреда президента в СКФО. В Махачкале в рамках продолжающихся работ по ликвидации последствий паводков на улице Газопроводной ведется расчистка русла реки Тарнаирка. Об этом сообщили в администрации города. Специалисты демонтируют капитальные строения, которые препятствуют свободному течению реки. Комплексная работа проводится на различных участках, и она будет продолжена, подчеркнули в мэрии. Расчистка русел и берега, укрепительные мероприятия продолжаются в городе с целью предотвращения новых подтоплений. В Дагестане вновь запускаются прямые авиарейсы в столицу Кыргызстана Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15 часов 30 минут. Как ранее сообщалось, в прошлом году помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек также входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. 6 воспитанников Дагестанской школы вольной борьбы включены в заявку национальной сборной России среди юношей до 18 лет для участия в первенстве Европы, которое пройдет 15-18 мая в Болгарии. Об этом сообщили в Минспорта Республики. Сейчас российские вольники проходят учебно-тренировочный сбор в Сочи. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
6: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и автор книги «Маркетинг в кейсах». В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Хайбулаева Патимат, владелец заведения «Луна» и управляющая рестораном «Олива». Патимат, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Первый вопрос, который я хочу задать. Патимат, давайте начнем с самого простого. Как вы для себя определяете, что такое маркетинг?
7: Ну, маркетинг – это в ресторане такой инструмент, благодаря которому мы можем увеличить свою прибыль.
6: Очень лаконично и просто.
7: Ну, понятно.
6: Да. Ну, расскажите, пожалуйста, немножко про себя, про свой профессиональный путь. Как вы начинали, как оказались в этой точке?
7: Ну, первая моя работа в Махачкале – это я работала на «Анжа-арене». У меня там было несколько проектов. Это только рестораны, кафе, общепит. Я была там бухгалтером. Обучилась я там программе «Айка». Эту программу обычно внедряют в общепите. И это было более 10 лет назад. Я когда узнала, что эту программу мало где использовали в наших заведениях и в ресторанах, я ее тщательно изучила. И дальше уже брала другие объекты. внедряли эту программу, запускали, обучали. Ну, я была, по-моему, одной из первых бухгалтером, которая изучила программу Айка, и мы внедряли ее в ресторанах.
6: Дальше как у вас происходило? Потом вы взяли несколько заведений?
7: Да, у меня уже набралось 12 заведений, вы, по-моему, помните. У меня было 12 заведений, параллельно я вела эти все объекты, работала бухгалтером-технологом, финансовым директором, управляющим. Ну, все мои работы были связаны с ресторанным делом. Но это как-то мое, я нашла себя в этом деле.
6: А как получилось так, что вы переключились с бухгалтерии на управление?
7: На Жарине я начала работу бухгалтером, изучила эту программу. Ну, уже начала интересоваться полностью всем процессом работы в ресторане и доросла до управляющего.
6: Ну, как вы рассказывали, вы, получается, сегодня владельца заведения «Луна».
7: Да.
6: Вот какими сложностями в первые месяцы, ну, вообще на старте вы сталкивались?
7: Ну, самое сложное – это найм сотрудников. У нас в Дагестане очень ленивые сотрудники, а я слишком ответственная и строгая. Мне с этим было сложно, тогда я плохо разбиралась в людях, не знала, как нужно нанимать. Ну, на сегодняшний день я очень хорошо разбираюсь в людях, занимаюсь наймом сама на всех своих проектах.
6: Ну, наверное, какие-то у вас секреты есть найма? В чем они заключаются?
7: Ну да, конечно, есть. Я очень часто слышу, в других заведениях не могут найти сотрудников, удержать. У меня нет. У меня очень много сотрудников, которые работают со мной годами. Мы их удерживаем как? Мы сначала принимаем их правильно на собеседование, стажируем правильно. У нас есть чек-листы, стандарты, все прописано. Мы полностью, мы полностью подготавливаем сотрудника, чтобы ему было комфортно у нас работать. И у нас есть мотивационная система на каждой станции. Мои сотрудники получают премии каждый день и каждый месяц. Ну, как бы такая у нас командная работа. Каждый день они все работают, чтобы получить эту премию в конце смены и премию первого числа.
6: Я правильно понимаю, что вот именно вот ваш личный подход в найме позволяет вам удерживать сотрудника? Поясню свой вопрос. Дело в том, что часто мы слышим такие ответы, как сейчас вы озвучили, что сделай мотивацию, премию, набери и так далее. Но я сталкиваюсь, что у коллег на рынке, будь то общепит или другая сфера, связанная с бизнесом, все равно не получается найти. Вот даже вот я пока сюда ехал, мне коллега говорит: Мурат, никак мы не можем найти менеджера по продажам. Мы, говорит, там обыскали разные сайты и тому подобное. И я думаю, что какая-то есть изюминка, может быть, а может быть и фишка.
7: Но если спросить, я извиняюсь, что вас перебила, если спросить моих сотрудников, я их часто спрашиваю об этом, почему вы работаете со мной уже столько лет? В основном все говорят из-за моего отношения к каждому сотруднику, потому что я очень люблю свое дело, я каждый день делаю обход на своих точках, каждого сотрудника обходя, я спрашиваю, комфортно ли ему работать с нами, с другими сотрудниками. Наверное, уже наши рабочие отношения стали настолько близкими, и им комфортно со мной работать. Скорее, может быть, вот этим я их удержала, не знаю.
6: Знаете, я вам верю. Почему? Потому что, если помните, мы с вами планировали встретиться пораньше, потом получилась некая накладка из-за вашего день рождения. И я вообще очень редко вижу, чтобы коллективы прям так ярко, красочно, празднично поздравляли своих сотрудников. А у вас вообще, получается, там два заведения, и каждое заведение с таким восторгом вас встречало. Я такое вижу очень редко.
7: Ну, было очень приятно, да, у меня каждый, не только в день рождения, меня каждый день сотрудники радуют. Вот я вчера сидела в Оливе ночью, там один подходит, шоколадку дает, другой подходит. Очень теплые отношения у меня с сотрудниками, у меня к ним, у них ко мне, не знаю. Скорее я удерживаю своих сотрудников. Вот командная работа, у нас команда, и этот...
6: Я, наверное, посвящу не только поэтому. Есть все-таки разные стили управления, и вот ваш стиль управления, наверное, позволяет, во-первых, и набирать, да, и удерживать. Потому что есть же, допустим, авторитарный стиль, там, где, допустим, какой-то крупной организации, там чуть ли не дедовщина, там люди вообще тяжело удерживаются, потому что, ну, при этом есть определенная категория, которая получает копейки, но из-за там боязни потерять работу там держится. А есть, допустим, где, наоборот, сильно располагают и садят на шею сотрудников, и где они, им все дозволено, и компания, к сожалению, не добивается нужных результатов. Как я понимаю, вы для них, как, с одной стороны, наставник, тренер, для того, чтобы, с одной стороны, им подсвечивать нужные моменты, с другой стороны, добиваться нужных результатов.
7: Да. Меня сотрудники знают как очень строгую, при том, что у меня к ним теплые отношения, я очень строгая. Спросить любого моего сотрудника, вот даже вот вчера тоже я спрашивала, все говорят, что и строгая, и справедливая. Как-то вот так.
6: Так, давайте перейдем к нашему следующему вопросу, а именно о том, что соцсети вообще стали главным способом привлечения гостей. А вот если бы вы сегодня начинали с нуля, стали бы вы делать ставку на ту же площадку, иметь соцсети, или же выбрали бы что-то другое?
7: Да, конечно, только через соцсети. У меня получилось только там. Когда я открывала свою Луну, это почти 3 года назад, мы брали обратную связь у каждого нашего гостя. И если ему понравилось то, как мы его обслужили, вкусная еда, атмосфера, мы просили их оставлять отметку через соцсети и отзывы. Очень много бывало у нас отметок, и через эти отметки мы привлекали очень много гостей. О нас так и узнавали через соцсети, 2GIS, Яндекс.
6: Ну, допустим, касательно вашего заведения, Луна, мне казалось, что это все-таки сезонный бизнес, он находится на территории парка, мне казалось, что зимой там никого не будет, но вы мне говорите о другом.
7: Да, мне тоже многие говорили: Патимат, ты скорее только летом будешь работать, в остальное время закроемся. Нет, я не рискнула закрыть и не собиралась. Для меня вот Луна – это вот как моя вторая семья. Там, как я могу сотрудникам сказать: ой, мы прощаемся до лета? Нет, у меня такого не было. Мы с сотрудниками вместе придумывали такие идеи, чтобы снова и снова привлекать наших гостей. У нас, например, есть в неделю один день, где за каждый стол, за каждый заказ мы гостям дарим подарки. У нас есть каждый день, это у нас вне сезона, каждый день в 1 час мы дарим нашим гостям наши топовые блюда за счет, ну, я же хочу эти блюда рекламировать, да. И мы дарим именно те позиции, чтобы они и попробовали, и порадовались. В основном через соцсети я узнаю, что они услышали о наших розыгрышах, подарках, акции. Но у меня очень интересные акции бывают. Мы очень много что пробовали. Они возвращаются, ну, не только, конечно, акциями и подарками. Нашим вниманием, у нас обратную связь берут от каждого гостя. Мы работаем над ошибками. Ну, в основном через соцсети и обратную связь.
6: Вот если помните, когда мы с вами предварительно общались касательно нашего эфира, вы говорили: Мурат, ну я же не маркетолог, хотя мне кажется, вот когда вы сейчас перечисляете те активности, которые вы проводите, ну, что эту роль вы полностью на себя забрали.
7: Ну, возможно.
6: Ну, имеется в виду, что как раз и приходится маркетологам часто тестировать разные гипотезы, акции, что выстрелит, что нет, потому что когда это крупная организация, допустим, сеть общепит и так далее, там этот этап согласования слишком долгий происходит, допустим. Пока скажешь руководителю, пока он подумает и так далее, а вы, занимая эту роль управляющего, владельца, допустим, и сразу маркетолог, сразу можете принимать решение: да, давайте попробуем, или
7: да,
6: нет, не получится.
7: Да, мы пробуем все. Получилось это, не получилось это, мы пробуем все разное. У нас получается, гостям очень нравится, все довольны, сотрудники довольны, что мы увеличиваем, и они выполняют свой план, я довольна, что гости довольны.
6: Вот сказать по поводу сотрудников, вот, знаете, какой проблемой я часто сталкиваюсь, особенно в соцсетях, о которых вы упомянули, что они зачастую не хотят сниматься из религиозных соображений, из каких-то других там семейных, бытовых и так далее. Как у вас с этим?
7: Да, мы через соцсети выкладывали рилсы. Были даже такие рилсы, которые по 5 миллионов набрались. У нас большие, высокие просмотры. Но уходя, сотрудник там, бывает, меняет свое семейное положение. Там брат не разрешил, дядя не разрешил, дядя увидел. Да, мы просто скрываем такие рилсы и продолжаем снимать дальше. У меня сотрудники очень любят сниматься. Но у меня, конечно, там мотивация. Столько наберет, я вам столько оплачу.
6: Это же хорошо, чтобы они были причастны к этому.
7: Да, они все заинтересованы. Каждый скидывает: давайте мы это снимем, давайте то. Ну, в общем, у меня все сотрудники заинтересованы через соцсети, чтобы узнаваемость была о нас.
6: Вот наш подкаст называется «Мастерская маркетинга». Типа вот мы ковыряемся, да, что-то там делаем и так далее. Вы могли бы поделиться с нашими слушателями о какой-то ошибке, которую вы допустили в начале своего, ну, профессионального пути или же на открытии бизнеса?
7: Да.
6: Ну, чтобы они на эти же грабли, может быть, не наступили.
7: Ну, я расскажу на примере своего случая, так как я не просто владелец, я еще и управляющая, конечно, я разбираюсь в своем ресторанном деле, таких ошибок я, конечно, должна была допустить меньше, но я раньше не разбиралась в кухне, приглашала к себе в Луну приглашала к себе в Луну бренд-шефов, шеф-поваров. Это за очень крупную сумму. Они там за 2-3 месяца должны были ставить меню, запускать кухню, и мы запускаемся. Я же разбираюсь в целом, как это все должно быть. А они когда... А их в основном нанимают те владельцы, которые не разбираются в бизнесе. Конечно, такому владельцу такие повара подходят.
6: Ну, я как понимаю, вы сейчас хотите раскрыть именно ту ошибку, которую, на которую вы учились. Но после рекламного блока.
7: Все, хорошо.
8: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
15: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
6: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Хайбулаев Патимат, владелец заведения «Луна» и управляющий рестораном «Олива». До рекламного блока мы обсуждали те ошибки, которые чаще всего допускают на старте. Патимат, какие это?
7: Да, я на своем примере говорила то, что я допустила такую ошибку, приняв к себе за высокую сумму бренд-шефов, шеф-поваров, которые не доделали свою работу. Они вот скидывали все, что они должны были сделать, они это не сделали. В итоге я начала изучать это все сама, изучила. Теперь я сама ставлю в своем заведении и помогаю ставить вместе с шеф-поваром «Оливы». В «Оливе» был шеф-повар, ставить меню. Я изучила это все, сама делаю там анализ, что мы будем запускать, какие блюда мы убираем, закуп, проработки, технологические карты, обучение поваров полностью, этим все. До того момента, пока я не принесу это меню готовое, отпечатанное в свою Луну, этим всем я сейчас занимаюсь сама.
6: Какая же боль, вот вы не представляете, у нас как-то была встреча в рамках нашего маркетинг-клуба, у нас пригласили в заведение, мы просто пришли как в гости, это был наш резидент. Название не буду называть, потому что уже закрылось. И вот нас пригласили на завтрак. Просто как было жалко потрачен деньги. Там проблема следующая была. Человек вообще не в общепите, у него было свое здание. Они решили, что рядом с вузом можно открыть какой-то общепит. Вначале попробовали туда кофейню, не получилось. Потом решили фокус сделать на завтраке. Не нашли человека, который специализируется на завтраках. Пригласили шеф-повара, который специализируется на азербайджанской кухне. Он там их внедрил, разные салаты. Но он просто не занимался завтраками. Да? И он, как он умеет, там все повнедрялся с мясом и так далее. А оттуда приходят студенты, они это видят, эти мясные позиции и так далее. И, естественно, не покупают. Они хотят шаурму, там, фастфуд и так далее. И вот отсутствие понимания аудитории, конечно, отсутствие понимания, что им нужно, и вот этот шеф-повар, который пришел и там накидал то, что он умеет за эти же деньги, в итоге привело то, что они потом, когда мы там были на завтраке, это уже шло на спад, мы им сказали, что точно у вас это не получится, имеется в виду азербайджанские блюда для студентов и фокусом на завтраке. Они решили сделать ренейминг, то есть поменять название. Это тоже не помогло. И сейчас, на текущий момент жизни, я недавно проезжал, они даже вообще закрылись. К чему ты говоришь, что это большая ошибка, которая огромные деньги стоит.
7: Да. ко мне приходил шеф-повар, он ко мне поставил такие ресторанные блюда, которые в парке не подойдут. У меня семейное парковское заведение, где мне нужно что? Пиццы, роллы, бургеры там, и все такое. А ко мне поставил он эти ресторанные блюда, гости просто не понимали. Я быстренько все взяла в свои руки, убрала это меню, поставила новое меню, как оно. Вот вчера буквально я была в Луне, полный летник, целыми днями, гости все довольны этим меню.
6: Ну, знаете, вот сезонность боль многих курортных мест. Сейчас, если вы почитаете, огромное количество туристов отменилось в связи с наводнениями и потопами, которые у нас были. И очень много моих коллег, которые занимаются туризмами в горных районах, говорят, что сейчас людей нету. Mm-hmm. Вот как вам удается удерживать интерес своей аудитории вне сезон все-таки?
7: Ну, мы работаем каждый день над этим. Угу. Опять-таки повторюсь, это обратная связь гостей. Мы работаем над каждой ошибкой, даже если в стакан не такой подали, вилку не ту. Нам важно, чтобы гостю было комфортно сидеть и возвращаться к нам. Очень важно, чтобы мы не меняли поваров. Это мы теряем вкус еды. Я каждый день езжу по своим точкам, пробую и сравниваю вкус еды. Если мы не будем менять вкус наших блюд, мы редко будем менять свои сотрудников, официантов. Например, наши гости очень любят, узнают своего официанта. Ой, Мурат, там, давай мне как обычно.
6: Это не про меня, кстати.
7: Это, знаете, как приятно наблюдать за тем, как гость и официант, они вот сразу понимают друг друга. Таких у нас очень много постоянных гостей. Скорее мы их удерживаем вниманием, атмосферой.
6: Давайте я зацеплюсь за это слово. Вот, на самом деле люди не только за едой же приходят, но и за атмосферой, за эмоциями. Как вот вы понимаете, можете раскрыть миссию, допустим, отдельно Луны или, допустим, тоже Оливы. Что вы в это вкладываете?
7: Если будем говорить о Оливии, для нас очень важно, чтобы гость туда возвращался и чувствовал себя как дома. Домашняя обстановка, вкусная еда, быстрая подача. Все.
6: Боже, я сразу не соглашусь. Я мало знаю, где такой красивый дом есть. У вас там все так атмосферно, красиво, дорогой ремонт и так далее. Поэтому там не точно. Я просто хочу пояснить, что это точно не дагестанский дом. У вас там все сделано со вкусом, со стилем.
7: Чтобы было комфортно нашим гостям.
6: Да, но это не дом. Это имеется в виду, там прям классно, круто сделан там.
7: Я имела в виду наши чувства, наши гости чувствуют себя очень комфортно.
6: А это больше про гостеприимство, да, вы хотите сказать?
7: Да,
6: все, то есть потому что там дизайн просто на самом деле очень крутой.
7: Да.
6: Да, ну я просто скажу, у меня такого дома ремонта нет, то я хотела бы такой дом.
7: Ну, у нас приятный персонал, да. Я сама занимаюсь наймом, для меня очень важно каждого сотрудника, даже на замену, кого я приглашаю, я сама отбираю всех, потому что мне нужно, чтобы они были приятные, улыбались гостям, были рады каждому гостю.
6: Все, я понял. Вы имели в виду,
7: теплом,
6: что...
7: Теплом берем наших гостей.
6: Да, это дагестанское гостеприимство.
7: Да, скорее будет
6: вот
7: так.
6: Вот поверьте, я вообще, кажется, удивляюсь, вот насколько у нас это отключается в других компаниях. Вот давайте возьмем любую семью. Когда кто-то приходит в гости, неважно, там люди даже если ссорились, там, или, допустим, даже хорошо не ссорились, просто не было готовой еды. Что делает любая нормальная дагестанская семья? Оставляют все свои проблемы, начинает готовить, чтобы все на классном, крутом уровне встретить гостей.
7: Да.
6: Когда этот человек приходит на работу, там же появляется гость, ну, пусть он гость, клиент и так далее, он почему-то эти опции отключает. Я понимаю, вы делаете все, чтобы этого не происходило.
7: Конечно, обязательно. Вообще мне важен каждый гость, нашим сотрудникам тоже важен каждый гость. Ну, мы любим каждого гостя. Мы же понимаем, что он нам нужен, чтобы возвращался к нам каждый день. И еще плюс про сарафанное радио. Если мы отпустим нашего гостя недовольным, конечно же, он будет говорить, что в Оливии в Луне плохо, не идите. Но понаслышке, по городу я очень часто слышу, что в Оливии очень вкусно, в Луне-то хорошо. Ой, такой персонал. Мы работаем над этим.
6: Я хочу поделиться, знаете, с чем, каким надо таким личным кейсом. Я в маркетинг 18 лет работаю, с 2008 года. За это время, конечно, с огромным количеством людей поработал, с разными командами и так далее. Но только к одному человеку я ходил в гости на ифтар. К вам.
7: О, очень приятно.
6: Потому что вы сами проявили инициативу. То есть, когда мы с вами работали в свое время, вы сказали всему коллективу, я вас всех приглашаю к себе домой. Потому что зачастую даже достаточно богатые компании, богатые предприниматели, с которыми я работал, не делали этого никогда. То есть они могли накрыть там заведение в каком-то, но пока только вы единственное, кто приглашал в гости. Весь коллектив. Было очень приятно.
7: Мы все, в этом году мы даже в Луне делали коллективный ифтар. Все собрались, вместе готовили. Вы, наверное, у нас в Рилсе видели. Также, не знаю, для меня вот мои сотрудники, моя команда — это как семья. Я к ним так же отношусь, как и дома.
6: Вы затронули тему сарафанного радио. Да. Все мечтают об этом инструменте, чтобы он прям работал там, потому что это же всегда же это классный инструмент. Хотя это тяжелый. Мне кажется, маркетинг самый тяжелый, потому что, чтобы из 100 человек тебя рекомендовал один, это надо ого-го как постараться.
7: Ну, мы хорошо постарались.
6: Да. Что вы запускаете и поддерживаете, чтобы оно работало? Поясню. Давайте так. Вот некоторые говорят, вот мы для того, чтобы запустить сарафанное радио, дарим там блюдо, чтобы он оставил отметку. Кто-то говорит, что мы прям просим оставить отзыв на камеру. Кто-то голосовое, кто-то там текстом и так далее. Вы как это делаете?
7: Мы их тепло встречаем, вкусно кормим, уходят довольные, и все. Такой гость уже будет о нас говорить. Мы работаем над этим. Я работаю с сотрудниками, они уже с гостями.
6: Хорошо.
7: Если наши гости уйдут довольны, они по-любому будут нас рекомендовать.
6: Ну, вы так просто про это рассказываете, я не верю всему этому, что это настолько это просто, поэтому мой следующий вопрос.
7: Давайте.
6: Давайте так, знаете, какой план? Вот, а как вам удается находить вот баланс, чтобы и они остались довольными, и команда осталась довольной? Вот как, это на самом деле же игра между, как бы правильно сказать, чтобы подсветить. Вот огромное количество есть людей, есть гости, команда, поставщики, чтобы они все остались довольными, это очень сложно. Как вы этого добиваетесь?
7: Так, у меня есть такая мотивационная система, которую я внедрила на каждой своей точке. Мы ее внедрили на каждой станции. У меня даже раннеры получают премию от выполненного плана. То есть мы вместе, я вместе со своей командой, мы ставим план там каждые 3 часа, и все рвутся добиться этого плана. Но мы, как мы могли бы выполнять такой план, если бы у нас было бы плохо, невкусно, мы долго отдавали бы? Почему мы годами ставим такой план? Получается, у нас все вместе, вся команда вместе, я вместе с ними увеличиваем средний чек, увеличиваем, выполняем план, гости довольны, администратор собирает отзывы, я спрашиваю там скорость подачи блюд, как быстро все отдавалось, какие жалобы, отзывы, ну, не знаю, мы каждую минуту и над каждым гостем работаем.
6: Давайте немножко займемся ликбезом. Вот вы сказали раннер, а вот в общепите есть официанты, есть раннеры. Чем они отличаются и какому бизнесу вы кого рекомендуете?
7: В том ресторане, где большая проходимость, бывает официант и помощник официанта. Помощник официанта — это раннер. Что он делает? Натирает посуду и убирает лишнее.
6: Да, он не консультирует, одним словом.
7: Нет. Официант тот сотрудник, который продает, предлагает вкусно, предлагает так, чтобы гость остался доволен и взял.
6: Ну, знает меню, может его описать, конечно, продать и так далее.
7: Да.
6: А вот кому, вот, допустим, есть разные виды общепита, маленькие, большие и так далее. Вот когда нужен раннер, а когда не нужен он?
7: Раннер нужен в том случае, когда увеличился поток гостей, потому что сам официант уже не успевает. Он не успевает принять заказ, обслужить, убрать лишнее, натереть. Ну, на моих 3 точках у нас 2 Оливы и Луна, есть раннер, потому что без него никак. У нас огромный поток людей. Огромный поток людей, и чтобы быстро их обслужить, мы принимаем помощников официанта.
6: Знаете, вот мы вот продолжаем с вами обсуждать про вот раннера, официанта и подобное. А вот какие вот вы, как управляющие, отслеживаете метрики, показатели? На что вы в течение дня, месяца или недели смотрите?
7: Ой, не было еще ни одного дня, чтобы я не анализировала наш день. Ежедневно что мы смотрим? Выручка, средний чек, количество гостей. У меня все официанты отмечают количество гостей. Фонд оплаты труда за день, сколько ушло, какие были списания и порчи, и скорость подачи блюда. Я спрашиваю у администратора, через сколько блюд, какое блюдо задержали, по какой причине. Если был большой поток, там 20 минут, 25 минут, я это анализирую.
6: Это как-то таймер вы используете, или что это?
7: Программу.
6: Программа Айка, это пусть
7: показывает. Конечно, через программу Айка. Это ежедневно. Есть еще еженедельно. Что мы смотрим? Наблюдаю за графиками. Каждое 1-16 число мы делаем обязательно графики. Потом фудкост контролируем, прибыль контролирую. И как у нас проходит работа в Инстаграме, ставлю план там СММщику.
6: Запрещенная территория Российской Федерации.
7: Ой, простите, пожалуйста, соцсети. Да, это мы делаем еженедельно. И ежемесячный отчет. Вот я для себя создала свой финансовый отчет, в котором показывается там выручка, расходы, аренда, налоги, коммунальные, зарплата и чистая прибыль.
6: Все-таки не забываем про ваш бухгалтерский опыт.
7: Конечно, я контролирую это все.
6: А вот скажите, пожалуйста, вот некоторые коллеги мои не понимают, зачем отслеживать средний чек. Поясню, потому что на средний чек, в принципе, мало кто влияет в том плане, что если вы сами поднимете цены, он уже увеличивается. Официант на это плохо может воздействовать. И некоторые переходят на глубину чека. Как вы к этому относитесь?
7: С утра мы своим сотрудникам ставим план, вместе с этим ставим средний чек. На каждой точке у меня разный средний чек. Например, в Луне у меня очень много выноса, значит, средний чек падает. Я им ставлю средний чек за заказ ниже официантам. В Оливии у нас меньше выносов, поэтому мы ставим средний чек выше. Средний чек у нас бывает за каждым официантом и за смену. Я это контролирую каждый день, это очень важный инструмент увеличить нашу выручку и выполнить план.
6: Ну, поделитесь, пожалуйста, секретом. Вы фиксируете это где? В тетрадке, в таблице или в программе?
7: Нет, у нас же программа. У нас программа Айка. Каждые 3 часа сотрудники мне скидывают наш план, в котором показывает средний чек. Если он ниже, мы даем им еще 3 часа увеличить его. Мы работаем над этим каждые 3 часа.
6: То есть достаточно Айки, как и учетной системы?
7: Конечно,
6: тоже.
7: Если правильно отмечают количество гостей, показывают правильное, точное
6: Но
7: количество.
6: Но вы, наверное, знаете, что есть некоторые официанты, некоторые, которые умеют и знают подводные камни Айки, которые могут там мухлевать. Вы с этим что-то сталкивались, допустим, когда вы или вы убираете у них права, они могут только смотреть отчеты?
7: Да, у моих официантов нет таких прав, есть только у администратора. Администратор это все четко контролирует. У меня, как у прежнего бухгалтера, все четко.
6: Так, давайте немножко блок для наших слушателей, которые послушали, вдохновились вашим рассказом. И вот сейчас, допустим, может быть, планируют открыть свое заведение. Ну, или по-другому даже скажу, как есть. У них свое заведение уже есть, но находится на каком-то неудовлетворительном уровне. Вот какие моменты им надо в первую очередь реанимировать?
7: Ну, первым делом, это сначала я, когда меня приглашают в такие заведения, чтобы я их спасла и вытащила в плюс, первым делом, на что я смотрю, комфортно ли мне находиться в этом заведении, что тут не так, почему гостей больше нет. Я себя ставлю на месте гостя и анализирую, как гость, что мне не так. Первое, мы сначала смотрим атмосферу заведения, потом я смотрю меню.
6: Вот какой-то чтобы... есть индикатор атмосферы заведения.
7: Это из моего взгляда.
6: Да, это, наверное, из ремонта, да, мебели. Что такое атмосфера?
7: Мне должно быть комфортно. Стул, где я сижу, музыка, шум.
6: Свет.
7: Конечно, это очень важно, да.
6: Интерьер, короче.
7: Да, конечно, чтобы мне было комфортно. Очень много сейчас открывают эти кофейни, где ты сидишь, стул ниже твоего сидения. Например, мне в таком вообще некомфортно. Сидеть.
6: Ну, там даже неудобно пить, даже напиток, есть угроза поставить, что-то разлить на себя.
7: Да. Первое, получается, атмосфера заведения. Второе, меню. Я смотрю, что бы я заказал с этого меню. Я начинаю пробовать, проверяю официанта, как он продает. Если он ничего не продает, и в этом меню больше половины бывает на стопе, либо заказав что-то, это невкусно, понятно, что в это заведение больше никто не вернется. Значит, нужно работать над меню.
6: Можно я вас перебью? Вот вы говорите на стопе. Вот чаще всего из-за чего блюдо оказывается на стопе, по вашему опыту?
7: В моих 3 заведениях стопа никогда не бывает.
6: Это мы поняли для себя.
7: Да, это очень важно.
6: Это потому что работа с закупом, правильно я понимаю?
7: Да, неправильно сделанный закуп, не своевременно сделанные заготовки, получается, и, ну, не знаю.
6: Я могу подсветить 3-е. Раздутое меню. Бывает такое, что вот я могу даже назвать это заведение, когда-то не буду называть. Она открылась на Ленина, на Курмасова, буквально там проработала полгода и закрылась. Там вот такой талмуд был. Меню, да, пришел, и там такие невероятные красочные описания. Я попробовал заказать 3 позиции, и все сказали на стопе.
7: Это очень грубая ошибка.
6: Да, как? Ты раздул меню вот так, потом ты в итоге тебе его дорого покупать, но вместе с этими ненужные ингредиенты. Ты его говоришь, это на стопе. Я думаю, зачем я в это стоп ушел?
7: Плохая работа управляющего и шеф-повара. Все, не должно быть блюда на стопе. А вот вдруг вы пришли именно там за борщом, либо хотите пюре с котлетами, а его там нет. Ну как, гость развернется, уйдет. Все, минус 1 гость.
6: Лучше убрать вообще.
7: Вот вы же уже не вернетесь, правильно?
6: Да, оно и закрылось, это заведение.
7: Вот видите. Я очень контролирую. Сама же я наблюдаю, контролирую закуп, хотя я не должна этим заниматься, но я контролирую. Для меня важно мое заведение, насколько оно расцветает. Если я упущу этот момент, либо оставлю это на управляющего, но у меня в Луне уже есть управляющий, либо на шеф-повара, то они могут упустить
6: этот момент. Вот скажите, я контролирую закуп. Вот обычному владельцу на что нужно обращать внимание? Вот у вас есть какие-то маркеры? Я хотел бы узнать от вас этот момент, но после рекламного блока.
7: Ну ладно.
16: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
17: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
18: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
19: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь!

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Так, мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Хайбулаев Патимат, владелец заведения «Луна» и управляющий ресторанов «Олива». Их две штуки, я понимаю. Я вас спрашивал касательно вот меню. Мы с вами затрагиваем тему меню и закупа. Вот скажите, пожалуйста, давайте тему затронем, вообще меню.
3: Давайте.
2: В моей голове меню – это второй официант.
3: Все правильно.
2: То есть оно должно сам себе продавать. Расскажите, пожалуйста, про ваш подход к меню, как вы его собираете, как меняете, вообще как с ним работаете.
3: Да, ну давайте начнем сначала. Сначала мы анализируем те позиции блюд, которые у нас не уходят. Ну, на наших трех точках все позиции в данный момент все уходит, все продается, всем все нравится, потому что мы это меню меняли и пришли к одному, что это все всем нравится.
2: Но как же тогда новинки?
3: Добавляем, оставляя прежние. Добавляем какую-то позицию. Ну, у нас
2: сезон,
3: есть...
2: допустим, что-то с тыквой там, да?
3: Да,
2: с персиковой.
3: Мы через программу Айка смотрим, анализируем продажи тех блюд, что чуть меньше продается, либо собираем.
2: Это пресловутый АБЦ-анализ, да?
3: Да. Собираем от официантов обратную связь, какие позиции гостям там не зашли, меньше уходят, по какой причине уходят. Конечно, запускать большое меню, в котором будет половина на стопе, это неправильно. Мы как запускаем меню, исходя из размеров своей кухни, сколько там мы можем поставить поваров, сотрудников. Там очень много факторов, когда мы ставим меню. Меню еще должно подходить к концепции этого заведения. Если это находится, допустим, на универке, где студенты, мы для студентов делаем меню. Мы не ставим там ресторанные блюда, которые нужно там, я не знаю, по 30-40 минут ждать. Мы ставим блюда попроще, там пасты поставим, пицца, что-то попроще. Если мы запускаем ресторан, конечно, мы смотрим. Ну, вот концепция заведения, вы же знаете. Угу. Под концепцию заведения так и ставится меню. У меня, например, в «Луне» семейное парковское заведение, блюдо, которое готовится 15-20 минут, нужно быстро отдать. Очень много мамочек приходят с детьми, они не будут ждать по 30-40 минут. Очень простые позиции, они и маржинальные. Естественно, маленькое заведение, как «Луна», может приносить больше прибыли, чем какой-то крутой, красивый ресторан, в котором очень мало людей.
2: Ну, вы вот так легко про это рассказываете. А как часто вообще у вас происходит обновление меню?
3: Ну, в год раз мы меняем. Сейчас мы будем в «Оливе» менять меню, я как раз занимаюсь этим.
2: Ну, сказать, не менять, а дорабатывать.
3: Дорабатывать, правильно, все правильно, да.
2: То есть раз в год вы просто делаете анализ, да. А это какой-то определенный срок, допустим, перед сезоном, или это... эпизодически.
3: Гости уже сами просят меню, мы уже все попробовали, все поели, можно новинки, и все. Мы максимально быстро...
2: Ну, смотрите, в других заведениях как это обычно происходит? Есть текущее основное меню, и вот разные вставки в них вставляют, допустим, для того, чтобы поэкспериментировать. Вдруг, допустим, то или иное блюдо зайдет. И вот там начинается фантазия шеф-повара, управляющих, чтобы посмотреть, то или иное блюдо зайдет. Вы это делаете?
3: Нет, мы такое не делаем. Мы это блюдо добавляем в наше основное меню. У меня на всех трех точках меню с фотографиями. Конечно же, мы...
2: Это большой, да, большой,
3: да, да,
2: плюс.
3: У меня всегда будет меню с фотографиями. Плюс у нас еще будет QR. Кто не хочет листать меню через QR, электронное меню, тоже оно будет с фотографиями. Без фотографий меню в Дагестане невозможно продать. Потому что у нас нет таких официантов, которые могут так
2: красочно... Я с вами не согласен.
3: Почему?
2: Не только в Дагестане, нигде невозможно продать.
3: Ой, говорят же, что вне Дагестана...
2: Смотрите, я в свое время, в 2017 году, проходил повышение квалификации в школе Новикова, ресторан и маркетинг. И все, кто вам говорят, это просто те люди, кто не разбираются. Поясню.
3: Наконец-то текстовое, человек это
2: текст, да, поэтому это не только... Я хотел сказать, не согласен, что в Дагестане везде это не работает. Текстовое меню может быть в каком-то... ламповом авторском ресторане, допустим, там, где есть шеф-повар, вот он может сегодня приготовить из тех блюд, которые сегодня купил. Такие тоже заведения есть. Он купил сегодня, он напечатал на компьютере и выдал. Есть замечательный фильм, называется «Мечты о Зиро», там про маленького такого японца, который всю жизнь занимается роллами. У него, он даже меню не дает, у него нет меню. Там гости за полгода ждут, и он что приготовит, то они поедят. И текстовые меню могут быть только в авторских ресторанах, там, где шеф-повар регулярно экспериментирует, смотрит и так далее. Если мы говорим про заведение, где есть поток покупателей, все покупают глазами.
3: Да, все.
2: Это
3: правильно.
2: Лень на каких-то наших предпринимателей, кто говорит, я вот сейчас напечатаю там на бумажке, там отдам ближайшую типографию, мне распечатают. Нет, потому что человек не,

0: понимает, допустим, как выглядит ваш цезарь, там, салат и так далее. Они всегда хотят фотографии. Нет, ищут, конечно, компромиссный вариант, типа вот текстом и QR-код. Mm-hmm. Ну, сейчас, допустим, не у всех есть возможность там сразу...
1: Да и связи не бывает в городе, чтобы отключить.
0: Поэтому доказано, что любое меню с фотографиями увеличивает продажи на 20-30%. Просто доказано математически.
1: А официант просто может увеличить к той позиции, что выбрал гость, правильно, вкусно подобрать и увеличить средний чек.
0: Да, я про это хотел сказать, что фотографии всегда наставить. И когда мне кто-то говорит, Мурат, там есть Савдивы, еще раз говорю... Вы сравните себя с каким-то авторским рестораном, где есть шеф-повар, который вот так видит. У нас есть в Махачкале тоже такие заведения. И я знаю, что шеф-повар, он вот сегодня вот так видит подачу, завтра так видит. Если людям это откликается, ходите.
1: У нас блюда должны быть схожими с картинками. Обязательно. Если блюдо не выглядит...
0: Кстати, у меня вопрос назрел.
1: Мы выносим сразу. Я не разрешаю официантам выносить блюдо, если даже что-то там не подходит.
0: Знаете, у нас с коллегами, у нас была недавно встреча в маркетинг-клубе, и там у нас есть коллеги, которые стали, знаете, что делать? Генерировать картинки в ИИ.
1: Да, я знаю.
0: Да, и они типа говорят, что типа зачем делать фотосессию, вклады и тому подобное. И у нас там разделились на два лагеря. Одни говорят, что типа ИИ это легко, быстро и дешево для заведения. Mm-hmm. Другие говорят, что это обман потребителя, потому что картинка на ИИ и картинка, которая придет в реале, будет разная. Мы закончим этот диалог наш. Mm-hmm. И потом мне попадается статья, где люди массово жалуются, начали на Яндекс.Лавка, это такая доставка в Москве, что на фотке там невероятно красочно, а приезжает какое-то убожество. Вы как относитесь к фотографиям, которые сгенерированы в нейросетях?
1: Такие фотографии я не буду у себя на точках ставить. Мне очень нравится процесс обновления меню.
0: Фотосессия.
1: Вот что мы на этой страничке будем гостям. Я сама подбираю, прописываю каждую страницу, что мы будем там фоткать. Сама стою на выдаче, на раздаче, как мы будем это все выносить, в какой тарелке. Но я очень люблю этот процесс.
0: Вы похожи на модельера. Бывает, модельер костюм, а вот блюд.
1: Да, ну мне очень нравится. У меня вроде получается. Моим гостям тоже очень нравится. Один в один точно такие же блюда выносятся.
0: Хорошо, давайте следующий, более болезненный вопрос.
1: Давайте.
0: Цены. Как вы определяете цены на сегодня, допустим, вот в вашем меню?
1: Ну, естественно, 3 года назад я поставила одни цены. Цены на продукты увеличиваются. Я, меняя меню, тоже немного увеличиваю цены на это меню.
0: Из-за роста закупочных
1: цен? Конечно, да. У нас сейчас перед Рамаданом поднялись цены. Мы думали, цены спустятся. Их не спустили. Очень сильно подняли цены. Естественно, я немножко подняла цены. Чтобы снова не перепечатывать, мне пришлось ручкой это все менять.
0: Хорошо. А отношение людей поднять к ценам?
1: Они понимают, они же знают, тоже покупают продукты, знают, что продукты подорожались, и мы цены подняли, но мы не поднимаем там по 700.
0: Не, вообще были у вас такие отклики?
1: Не было, ну, на моих точках не было, но сама, когда я хожу в другие заведения, это какие цены на салаты 700-800 рублей, это очень много.
0: Да, я тоже удивляюсь, это как-то...
1: Такой гость не вернется второй раз, не каждый дагестанец может себе позволить каждый день ходить в то заведение, где салат по 700-800 рублей, а в Оливу возвращаются и в Луну каждый день у нас постоянные гости. Цены хорошие, порции.
0: Я хотел у вас подхватить вашу мысль, что на самом деле, когда ты ставишь большую цену, да, ты, может быть, один раз продашь.
1: Конечно, да.
0: Он попробовал, сказал, ну да, вкусно, но за 1000 рублей я, наверное, раз в месяц или раз в год приду к вам.
1: Мы ставим меню, чтобы гость возвращался каждый день. У нас есть гости, где даже на завтрак и на ужин приходят. Мы берем количество.
0: Ну, для этого, наверное, приходится играть со сценой, чтобы они были оптимальными.
1: Да, конечно, да.
0: А вы помните, наверное, время, когда... цену за обслуживание отдельно выписывали. Сейчас это законом запрещено и так далее. Сейчас это уже цена включается в саму цену общую.
1: Да.
0: А какая сейчас реакция, допустим, людей, когда они видят цену? Они уже понимают, что туда входит еще цена за обслуживание?
1: Не все это понимают, не все разбираются в ресторанном деле. Мы эту цену туда не включили, мы просто убрали эти 10-12%, которые были в заведениях. Нашим официантам гости и так оставляют чаевые, потому что очень хорошо и вкусно их обслуживают. У нас очень много постоянных гостей. В парке, да, там с детишками приходят, особо не оставляют.
0: Хорошо, следующий вопрос. Уже просто, я уже, наверное, сказать по поводу чаевых. Огромное количество ваших коллег, и вы, наверное, в том числе столкнулись с тем, что когда внедрили терминалы и так далее, и оплата QR-кодом, количество чаевых уменьшилось.
1: Да, есть такой момент, но они переводят лично этому сотруднику.
0: А вот эти разные сервисы по типу, которые помогают чаевые собрать, они работают у нас в Дагестане или нет?
1: Это смотря какой кассир и администратор стоит за кассой. Когда я могу там заменить на минут 10-15, моим почему-то оставляют. Я говорю, а как? Моя девочка вас плохо обслужила. Все, конечно же, могут оставить. Это подход самого кассира к тому, ну, как обслужил, так и оставит. Ну, большинство, конечно, оставляют. Довольны обслуживанием.
0: Возвращаясь обратно к вопросу минимум, как будто бы до конца не раскрыли его. А вот вы говорили, что вы там раз в год его делаете. Как вы относитесь к сезонным новинкам? Как вы их запускаете, кого-то, может быть, отдельно привлекать? И вообще, как вы придумываете новое блюдо? И даже фантазия заканчивается?
1: Да, фантазия заканчивается. Я каждый день посещаю разные заведения в городе.
0: Как люблю... мы вам завидуем?
1: Люблю это дело. Я же и очень часто летаю по странам. Я летаю пробовать новый вкус. Что-то
0: как мы вам завидуем?
1: Ну, спасибо. На самом деле я только так. Очень много идей, все записываю, потом иду на кухню, пробую, говорю нашему повару, давай ты это с этим соедини, я попробую. Очень часто они тоже, повара делают проработки, мне выносят, приходит новая идея, они сами предлагают. Мы как-то совместно с нашей кухней запускаем новинки.
0: А бывает так, что кого-то привлекаете именно на новинки?
1: Примерно? Уже нет. Уже мы нет. Много раз пробовали.
0: Много раз обжигались.
1: Да, нам это не подходит. Мы сами занимаемся своим обновлением меню.
0: Хорошо. И вот вопрос касательно того, что, допустим, меню на доставку и меню в зал, он же все равно отличается, потому что там есть подача, тары и так далее. Вот я знаю, что некоторые заведения, я не знаю, как у вас, вы сейчас подсветите, отдельную тару даже прописывают. И, честно говоря, мне как потребителю неприятно, когда я там вижу плюс 20 рублей за тару. Я думаю, ну, вы хотя бы включили бы. Как у вас это происходит?
1: Мы за тару, конечно же, не берем.
0: Спасибо вам.
1: Я вообще удивилась, то, что вы так сказали, это некрасиво.
0: Плюс 20 рублей там написано тара. Написано.
1: Конечно же, блюдо будет отличаться. Вам в зале подали горячее, свежее блюдо, и пока оно к вам доезжало полчаса, конечно же, и вкус меняется, и само блюдо, да, есть такое. В Луне я не подключила доставку, чтобы не терять качество и вкус этого блюда. Прям принципиально не подключила. В Оливье у нас очень крупная доставка, все гости довольны, их все устраивает, все
0: вот
1: нормально.
0: Есть одно блюдо, я не знаю, вы расскажите про вас, которое, в принципе, на доставку очень плохо продается, потому что она приезжает как слизь. Ботишел, всеми любимый ботишел, потому что в зале это красиво, вкусно и так далее.
1: Ботишел нужно запретить на доставку. Это
0: я думаю, да. Как вот, допустим, есть запрет на соцсети в Инстаграме, запрещен на титуле, так и ботишел на доставку, я думаю.
1: Ну, сам владелец должен понимать, что будет жалоба.
0: 20 минут, да, он уже превращается в такую... форму, которая, ну, неприятна.
1: Я даже стейки запретила бы, потому что он же приедет совсем сухим. Стейк надо кушать горячим, когда только подали.
0: То есть, на самом деле, есть позиции, которые на доставку, в силу того, что они охлаждаются,
1: конечно,
0: уже не стоят.
1: Да-да-да.
0: А вот, допустим, когда вы проработку делаете на доставку и в зале, это отдельный процесс, ну, или же все вместе?
1: Все вместе.
0: Угу. Хорошо. Так, у нас остались еще вопросы от наших зрителей. Знаете, есть эфир, где я один сам провожу эфир, эфир, потому что я постоянно у себя в соцсетях пишу, прошу, оставьте ваш кейс, мы их разберем. Это те люди, которые писали мне, я отобрал те позиции, которые связаны с общепитом, думаю, вот придет Патимат, мы ей этот вопрос зададим.
1: Задавайте.
0: Давайте. Вот сейчас будет два интересных вопроса, но после рекламного блока.
1: Окей.
2: Реклама на радио. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Мы продолжаем наш заключительный блок. В гостях у нас Хайбулаева Патимат, владелец заведения «Луна» и управляющая сети «Олива». Да. У нас два вопроса. Первый вопрос, который нам прислали. Здравствуйте, меня зовут Амина, я из Дербента. Открыл небольшой кафе с национальной кухней полгода назад. Место хорошее, рядом с крепостью. Туристы в основном идут летом. Как только не сезон, заканчивается, зал пустой. В будни вечером максимум 2-3 столика. Пробовала делать скидки, запускать акции в соцсетях. Ничего не работает. Муж говорит: закрывай, не твое. Но я верю в свое дело. Подскажите, как привлечь местных жителей вне сезон? Хотя, учитывая, что у меня небольшой бюджет.
5: Так, ну я, наверное, снова попробовала бы через соцсети. И очень вкусно кушать и пробовать вот эту каждую позицию, которая у нее есть в меню, привлечь гостя аппетитом. Я бы скорее это сделала так. Потому что я не знаю в данном случае, почему к ней не возвращаются. Это надо пойти и проанализировать. Но я сама, когда вижу через соцсети рилсы, в которых очень вкусно поднимают эту пиццу либо потиша, я еду туда и ем это. Нужно просто вкусно показать свой продукт, чтобы он покупался.
4: Я с вами полностью согласен. Когда ролик вызывает желание покушать,
5: сочные аппетиты.
4: Начинается сегодня выделение, уже все, значит, он выстрелил.
5: Да.
4: Хорошо, второй вопрос. Мы как раз затронем тему, как удержать хорошего сотрудника, когда все предлагают чуть-чуть больше. Я думаю, что для многих это знакомая боль. Пишет нам Рустам, владелец небольшой пекарни в Каспийске. Работаем третий год, все стабильно, но в последние полгода началась текучка. Обучаю кондитера, он работает 2-3 месяца и уходит. То в Махачкалу, то в какое-то сетевое заведение, где платят чуть больше, чем у меня. Я не могу тягаться с зарплатами сетей, у меня атмосфера, семья, доверие. Как удержать коллектив, не разоряясь на зарплатах? Может быть, есть какие-то способы мотивации, Патимат? Как вы думаете, что можно ему как это посоветовать?
5: У меня уже иммунитет на таких сотрудников.
4: Это убегает,
5: да? Да, как убегаю. Я уже как-то нормально. Нанимаю, обучаю, стажирую, ставлю на смену. Я уже спокойно реагирую на то, что сотрудник может уйти. Общепит – это временные сотрудники. Они годами не устраиваются к нам работать. Официант же не может годами работать, 10 лет официантом.
4: Ну, знаете, это в Европе годами работает.
5: Да, но не в Дагестане.
4: Но не в Дагестане. Вот, кстати, надо, чтобы вы и ваши коллеги, рестораторы, имеется в виду, все-таки прививали мысль, что общепите можно работать годами и до старости. Почему-то все это рассматривают как временный перевалочный пункт. Меня удивляет. Хотя я уверен, что там зарплаты невероятно классные, крутые.
5: Я никогда не поднимала зарплату, потому что там в каком-то ресторане подняли. Нет, я когда уже все подняли, я поднимала. Ну, опять-таки, вот мотивационная система. У меня мои повара не злятся на каждый чек, когда вышел чек. У них там от определенного количества блюд я им ежедневно выдаю премии. И, естественно, они официанту говорят: продай это, там три пиццы осталось мне, чтобы я премию получила. У меня очень крутая мотивационная система, которая работает, вся команда работает. Очень часто мы видим даже в соцсетях, в рилсах, там вышел чек, все злятся. Нет, у меня, наоборот, просят еще.
4: Давайте, чтобы была конкретика без цифр. Получается, вот, что можно рекомендовать нашему слушателю? То есть продал энное количество позиций, плюс какую-то денежку получил.
5: Да, так, премию.
4: Да, премию.
5: Вот чем эти премии, поднимать, да. Чем поднимать зарплату, лучше
4: премия
5: через
4: объема.
5: Премии. Да.
4: Ну, допустим, если я всего, допустим, мой план был 10, а я всего сделал 3, я ничего не получаю.
5: Но вы же забираете оклад.
4: Все, понял. То есть это за сверхусилие.
5: Да.
4: Все, для того, чтобы они понимали, чтобы ты выполнил сверхусилие, соответственно, что-то получаешь
5: сверху. Тут официант увеличивает, выполняет план, и повар довольный, тоже получает премию.
4: Я надеюсь... Так, а еще что, если мы подскажем? Вот, вот человек от него уходит. Я думаю, что если он слушал бы наш эфир, та причина, по которой вы озвучили, что надо относиться к своим сотрудникам...
5: Нанять просто другого обучить. Все, это нормально. В общепите мы каждый день можем нанимать. Это нормально.
4: Это просто надо принять.
5: Да, повара, повара у меня годами работают. Официантов мы меняем. Они сами уже и выгорают, им уже бывает неинтересно. Мы просто меняем. Новенький пришел, свеженький, работает, выполняет план.
4: А вот скажи, пожалуйста, вот можете вы назвать какую-то одну вещь в бизнесе, которую многие из нас, предпринимателей, маркетологов, недооценивают? Команда, да? Все-таки, наверное, команда, про которую вы нерегулярно рассказывали.
5: Так, большинство думает, что ресторан держится на вкусе еды. Нет, ага. Это система, угу. Стандарты, персонал, финансовый учет, который нужно контролировать, скорость подачи блюд, ну и персонал. Но это мое мнение.
4: Ну, мы только сегодня его и спрашиваем.
5: А, простите. Да,
4: да. Я, кажется, хочу подсветить нашим слушателям, что когда я приглашаю к себе экспертов и мастеров своего дела, для того, чтобы вы могли посмотреть, как это работает у них. Понятное дело, что вы никогда, уважаемые слушатели, не сможете это скопировать. Даже услышав, даже увидев там ту же самую таблицу, которая сейчас есть у Патимат, вы ее не сможете просто взять и перенести к себе, потому что вам придется все равно эти цифры подгонять под свой бизнес.
5: Да, конечно.
4: Те же, допустим, где вы говорите, что я даю премии за охваты там, и так далее, это опять же вам нужно будет подкручивать под свой бизнес. То есть да. Это всегда докрутка и тому подобное. Но вы можете посмотреть, куда сейчас смотрят наши практики, в качестве, допустим, сегодня в качестве Патимат, каким образом они работают, и если вам это откликается, вы можете взять себе на вооружение. Патимат, блиц-опрос?
5: Давайте.
4: Отвечайте коротко, ну или как чувствуете. Угу. Маркетинг в одном слове это?
5: Деньги.
4: Как просто все. А что вас больше всего раздражает в маркетинге, в рекламе?
5: В рекламе? Знаете, что раздражает, когда я вижу в рилсах приглашенного блогера, который так бездушно прорекламировал продукт того, другого. Вот это, знаете, как меня это раздражает.
4: Лучше и завтра его... он рекламит другое заведение.
5: Я никогда не приглашала, не приглашу блогера за деньги, чтобы он прорекламировал мой продукт. Я лучше сама это покажу. Меня это очень сильно раздражает.
4: Клиент всегда прав, да или нет?
5: Нет, потому что он не разбирается в ресторанном бизнесе. Бывают ситуации, где ему нужно объяснить, по какой причине была задержка, потому что была посадка, по какой причине была жалоба. Например, вчера у нас была жалоба на стейк. Она жалуется, мясо жесткое. Это поставка мяса была. Ну, мясо бывает молодое, бывает взрослое.
4: Не очень молодое. Да.
5: Бывает взрослое, да. Нужно объяснить клиенту. Не всегда, конечно, он прав.
4: Ну, я хочу подсветить, для наших слушателей клиент может быть не всегда прав, но он остается клиентом. Поэтому
5: да.
4: Гостеприимство и желание
5: конечно,
4: сделать так,
5: конечно.
4: Чтобы он остался доволен, всегда да. остается на первом месте. Чему вы, Патимат, хотите обучиться в этом году?
5: Масштабироваться.
4: Масштабироваться,
5: я хочу...
4: какое красивое, классное слово.
5: Да, я хочу открыть свой проект, я готовлюсь к нему, и его таким бумом масштабировать.
4: Будем активно ждать и следить за вами. Ну и ваш главный принцип в работе.
5: Оплатил, отработай.
4: Очень просто и по существу. Патимат, большое спасибо за этот невероятный час ответов и практики.
5: Вам спасибо.
4: А я хочу сказать нашим уважаемым слушателям большое спасибо, что провели это время вместе с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но прежде всего про ту ценность, которую вы создаете для людей. И не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник, 16:00, также на волнах Радио Прибой. Мы снова встретимся в эфире. Не пропустите. До новой встречи.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны. В Дагестане 17 часов.
2: На радио «Прибой» новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России хотят ввести новый мир поддержки. В Махачкале продолжаются работы по ликвидации последствий паводков. Из Дагестана возобновили прямые авиарейсы в Бишкек. Теперь подробно. В России хотят ввести две новые меры поддержки отрасли игр и игрушек. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Предполагается партнерское взаимодействие с маркетплейсами, на которых разрабатывается раздел продажи российских игрушек. Также ведомство прорабатывает финансовую поддержку для продвижения отрасли в СМИ и интернете. Кроме того, речь идет и о компенсации затрат на приобретение лицензии для использования образов героев российских мультфильмов в производстве игр. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится завтра, 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Всего президиум парламента включил в повестку сессии 26 вопросов. Напомню, в Рио глава Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил обязанности премьер-министра региона на Магомеда Рамазанова, который перед этим занимал должность замполпреда президента в СКФО. В Махачкале в рамках продолжающихся работ по ликвидации последствий паводков на улице Газопроводной ведется расчистка русла реки Тарнаирка. Об этом сообщили в администрации города. Специалисты демонтируют капитальные строения, которые препятствуют свободному течению реки. Комплексная работа проводится на различных участках, и она будет продолжена, подчеркнули в мэрии. Расчистка русел и берега, укрепительные мероприятия продолжаются в городе с целью предотвращения новых подтоплений. В Дагестане вновь запускаются прямые авиарейсы в столицу Кыргызстана Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15 часов 30 минут. Как ранее сообщалось, в прошлом году, помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек также входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. 6 воспитанников Дагестанской школы вольной борьбы включены в заявку национальной сборной России среди юношей до 18 лет для участия в первенстве Европы, которое пройдет 15-17 мая в Болгарии. Об этом сообщили в Минспорта Республики. Сейчас российские вольники проходят учебно-тренировочный сбор в Сочи. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
6: Жизнь твоя. Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, с большим удовольствием приветствую всех, кто проводит этот замечательный вечер по ту сторону радиоприемника. Всем хочу пожелать доброго вечера, который, надеюсь, подарит вам тепло и уют и наполнит душу светлыми помыслами и радостными эмоциями. Спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Прямо сейчас рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-10-07 – это наш эфирный номер телефона. Вы легко сумеете дозвониться, друзья, для того, чтобы передать приветы, поздравить своих родных, близких, друзей и знакомых с какой-нибудь знаменательной датой, ну, либо просто поделиться своим впечатлением о дня сегодняшнего и не только. Пишите нам в мессенджер «Макс». Ну и либо звоните в прямой эфир и самостоятельно передавайте приветы и заказывайте свою любимую музыку. Ну а пока вы пишете, я зачитаю первую порцию смс-посланий, которая уже пришла к нам на эфирный номер телефона. «Ассалам алейкум, радио Прибой. Пишу из Агульского района. Хочу передать большой салам всем, кто слушает радио Прибой, а еще своим родным и близким, дяде Шамилю и тете Маржанат. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню в исполнении Зульфиры Шабановой». Так, ну вот есть песня, она называется «Пожелание». Надеюсь, понравится вам, вашим родным и близким и всем любителям агульской музыки. Итак, есть еще одно СМС-послание. «Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Каспийска. Поставьте, пожалуйста, Джонни «Эйфория», если можно». Можно, конечно, с большим удовольствием вместе с вами и послушаем. Далее. И вот еще одно СМС-послание. «Ассаламу алейкум, радио Прибой. Алиса, вам хорошего эфира. Прошу поставить вас песню на грузинском языке. «Мемори» называется». Ага, кажется, я поняла, о какой песне речь идет. Отыщу и в самое ближайшее время вашему вниманию предоставлю. В общем, друзья, желаю всем приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все.
7: Реклама на радиоприбой.
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
8: Час желаний.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Надеюсь, усталость сегодняшнего дня сменится приливом бодрости и прекрасным расположением духа, которым вы, дорогие друзья, поделитесь посредством программы «Час желаний» со своими родными и близкими, а еще со с нашими слушателями. Мы продолжаем общение. Есть СМС-послание 8-988-291-1007. Это наш эфирный номер телефона. Вы легко сумеете присоединиться. Ну и, конечно же, передать привет и послушать свою любимую музыку. Итак, что нам тут пишут, станет ясно буквально через секунду. Ассалам алейкум, радио Прибой. Доброго вечера, Алиса, вам и хорошего эфира. Хочу сказать, что слушаю радио Прибой очень часто, когда бываю в дороге. Сейчас тоже еду домой, так, из города Буйнакска в Махачкалу. Поставьте, пожалуйста, песню «Мое село» в исполнении Хузаймат Ибрагимовой. Прозвучит песня обязательно. Я желаю счастливого пути вам и всем, кто сейчас находится в дороге. Будьте внимательны, осторожны, легкой вам дороги. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Приветствую всех, кто сегодня на волне радио Прибой. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь на свое усмотрение для хорошего настроения, желательно на русском языке. Так, что же вам предложить для хорошего настроения? Ну, что-нибудь обязательно подберу. Надеюсь, что угадаю вот эту вот нотку вашего позитива. И песня, как говорят в народе, зайдет на ура. Так, еще одно СМС-послание. Ассаламу алейкум, радио Прибой. Добрый вечер, Алиса. Спасибо всем вашим коллегам и вам за то, что поднимаете нам настроение круглые сутки напролет. Люблю Прибой, уже много лет с вами. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь на лакском языке. Ну что ж, спасибо огромное за теплые слова в наш адрес. Песня прозвучит обязательно. Надеюсь, наша аудитория будет расти день ото дня.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: 8-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио Прибой и телеканале Прибой ТВ. Телефон для рекламодателей 92 47 47.
5: Час желаний.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Продолжается программа «Час желаний», друзья. Я же приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. Желаю вам, чтобы все тревоги сегодняшнего дня улеглись, а на душе воцарился покой и гармония. И, конечно же, напоминаю наш эфирный номер телефона 8 988 291 10 0.

0: 7. Пишите, звоните, мы будем вам рады. Итак, что нам тут пишут? Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Дербента. Хочу передать большой привет всем своим родным и близким, особенно всем, кто слушает радио «Прибой». Поставьте, пожалуйста, песню «Мубарак Рай» на лезгинском языке. Ну вот, одна из последних работ под таким названием – это замечательный дуэт группы «Бахтавар» и Зайнаб Махаевой. Надеюсь, вам понравится, и всем, кто проводит этот замечательный вечер в нашей компании, тоже. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Поставьте, пожалуйста, «Джанагу», если можно, для моей племянницы Аишки. Прозвучит обязательно. Желаю вам приятного прослушивания. Друзья, прозвучат заказанные композиции. Я лишь напомню о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир», который уже 20 лет дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
6: Медленно, но верно, программа «Час желаний» подходит к своему логическому завершению. И вот СМС-послание, которое поставит точку. Итак, добрый вечер, Алиса. Спасибо большое радио «Прибой» за положительные эмоции, которые мы испытываем каждый день. Очень часто слушаю вас. Спасибо вашим ведущим. Спасибо за прекрасную музыку и за песню, которую прошу вас сейчас поставить. Ани Лорак «Одинокая». Ну что ж, к сожалению, не представился наш слушатель или слушательница, но очень милое СМС-послание, полное добра и нежности. Спасибо большое. И вот я всегда осознавала и понимала, что наш слушатель самый лучший. Ани Лорак поставит точку в этом музыкальном измерении. Друзья, мы же все вместе дружно переходим в новый час, который будет ознаменован информационным выпуском новостей. В случае, если вы хотите быть в курсе всех событий, происходящих у нас в республике и за ее пределами, оставайтесь с нами.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России хотят ввести новый мир поддержки. В Махачкале продолжаются работы по ликвидации последствий паводков. Из Дагестана возобновили прямые авиарейсы в Бишкек. Теперь подробно. В России хотят ввести две новые меры поддержки отрасли игр и игрушек. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Предполагается партнерское взаимодействие с маркетплейсами, на которых разрабатывается раздел продажи российских игрушек. Также ведомство прорабатывает финансовую поддержку для продвижения отрасли в СМИ и интернете. Кроме того, речь идет и о компенсации затрат на приобретение лицензии для использования образов героев российских мультфильмов в производстве игр. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится завтра, 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Всего президиум парламента включил в повестку сессии 26 вопросов. Напомню, в Рио глава Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил обязанности премьер-министра региона на Магомеда Рамазанова, который перед этим занимал должность замполпреда президента в СКФО. В Махачкале в рамках продолжающихся работ по ликвидации последствий паводков на улице Газопроводной ведется расчистка русла реки Тарнаирка. Об этом сообщили в администрации города. Специалисты демонтируют капитальные строения, которые препятствуют свободному течению реки. Комплексная работа проводится на различных участках, и она будет продолжена, подчеркнули в мэрии. Расчистка русел и берега, укрепительные мероприятия продолжаются в городе с целью предотвращения новых подтоплений. В Дагестане вновь запускаются прямые авиарейсы в столицу Кыргызстана Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15 часов 30 минут. Как ранее сообщалось, в прошлом году помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек также входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. 6 воспитанников Дагестанской школы вольной борьбы включены в заявку национальной сборной России среди юношей до 18 лет для участия в первенстве Европы, которое пройдет 15-18 мая в Болгарии. Об этом сообщили в Минспорта Республики. Сейчас российские вольники проходят учебно-тренировочный сбор в Сочи. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ру

0: Ты научил любить, и очаровательная Марианна открыла очередной музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Я тут подумала на досуге, друзья, а что будет на самом деле, если мы научимся любить, ну, может быть, чуть больше других людей? Все, к чему человек испытывает искреннюю любовь, не старается, он старается улучшить, защитить, проявить заботу. Очевидно же, что мы будем чуть более терпеливыми к близким и не только близким. Будем реже спорить и вступать в острые конфликты, что-то делить, отнимать, меньше манипулировать, испытывать меньше стресса и меньше страдать. Не это ли для нас с вами повод на самом деле быть добрее, искреннее к окружающим нам людьми? Давайте, друзья, попробуем вот это вот построить в себе, и я уверена, мир станет от этого чуточку добрее и прекраснее, чем он есть на самом деле. Доброго вечера всем и хорошего настроя!
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Сегодня, друзья, с большим удовольствием предоставляем вашему вниманию очередную новинку дня сегодняшнего. «Дивная любовь». И это не просто мелодия и слова, это трепетное признание в чувствах, воплощенное в музыке. В ней все, что делает любовь, на самом деле дивной. Легкость первого взгляда, тепло прикосновений, радость узнавания родного сердца в шуме большого мира. И мне кажется, что эти звуки, безусловно, не оставят никого равнодушными. Умайра Шахбанова постаралась и нашему с вами вниманию великолепную новинку предоставила в рамках рубрики «Премьера на радио Прибой». Так, что я предложу далее вашему вниманию? Пусть это будет Риэлто Monday Morning, далее Юлия Савичева и что-нибудь из национальной интересной музыки вам еще предложу.

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550 80.

0: золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: твоих подруг.
1: Все это
2: прибой, прибой.
3: Влюбленное время весны.
4: You are listening to Radio Приbой, the best radio of Дагестан.

0: пробки на дорогах.
1: Самое время, друзья, рассказать о том, какая же ситуация на дорогах нашего города. Думаю, воспользовавшись ею, многие из вас построят свои объездные пути, которые, как я вижу сейчас, взглянув на сайт 2GIS, очень понадобятся. 6 баллов пробки, к сожалению, сейчас. Город практически вот просто залит красным, выделен красным. В общем, друзья, если посмотреть на центр города, улица Ирчи-Казака, двусторонняя пробка Магомеда Яракского в таком же состоянии. Что-то ужасное творится на Доходаева, а также на Коркмасова, на Батырая. Что-то ужасное творится в районе, на Расула Гамзатова, особенно на пересечении с Магомеда Яракского. Далее, в таком же состоянии улица Гусаева, Даниялова. Ой-ой-ой, просто кошмар. Нечем порадоваться здесь. Магомеда Гаджиева в таком же состоянии. Далее, вижу несколько ДТП. Одно, например, на проспекте Шамиля. Это уже после пересечения с улицей Магомеда Яракского, но до пересечения с проспектом Гамидова, который, в свою очередь, тоже сильно загружен. В районе 5-го поселка, 1000 мелочей. Здесь все очень плохо. На мосту, под мостом, за мостом Хаджи Булача все забито. Улица Примакова тоже сейчас сильно загружена. Далее, редукторный поселок в таком же положении. Ну, в общем, друзья, Амитхана Султана вот частично, генерала Омарова также частично загружена, Абдул-Хакима Исмаилова и Азиза Алиева в таком же положении. По проспекту Акушинского вижу такой небольшой заторчик в районе троллейбусного кольца, далее чуть полегче, и уже положение усугубляется ближе к северной автостанции. Казбекова проспект в Семендере очень сильно перегружен. А еще Хасавюртовское шоссе в районе кольца тоже творится нечто ужасное. Так, что я еще могу сказать? В общем, друзья, желаю вам набраться терпения. И, конечно же, вновь призываю соблюдать правила дорожного движения. Помните, что это залог безопасности для всех участников дорожного движения. Будьте осторожны и внимательны. И благополучно вам добраться до места назначения.

0: все времена.
1: Реклама на радио.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дима Билан и Анна Асти. Одна из самых последних новинок, друзья, появившихся на российской эстраде. Эпилог. Скажем так, Дима Билан и Анна Асти — это дуэт, который звучит как разговор после точки. Ну вот, когда артисты такого масштаба встречаются в одной песне, всегда есть риск получить не диалог, а некое такое соревнование, кто споет сильнее, кто займет больше пространства, кто эмоционально перекроет другого. Но эпилог заявлен иначе, как личная лирическая работа, где смысл держится не на громкости, а на том самом состоянии после. Ну, такая песня, которая заставляет задуматься о вечном. В общем, друзья, и вы подумайте на досуге. Я же ведущая Алиса Шахназарова. Пожалуй, вот в этом месте с вами и распрощаюсь. Услышимся с вами здесь же, в эфире самого народного радио. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире. И до свидания.

0: деспасито.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радио Прибой.
5: Избербаш.
6: Бабаюрт.
5: Ахты.
6: Дагестанские огни.
5: Хунзах.
4: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
5: Радио Прибой.
4: Нас слышно.
7: На Радио Прибой новости. Новости.
8: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России хотят ввести новые меры поддержки. В Махачкале продолжаются работы по ликвидации последствий паводков. Из Дагестана возобновили прямые авиарейсы в Бишкек. Теперь подробно. В России хотят ввести две новые меры поддержки отрасли игр и игрушек. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Предполагается партнерское взаимодействие с маркетплейсами, на которых разрабатывается раздел продажи российских игрушек. Также ведомство прорабатывает финансовую поддержку для продвижения отрасли в СМИ и интернете. Кроме того, речь идет и о компенсации затрат на приобретение лицензии для использования образов героев российских мультфильмов в производстве игр. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится завтра, 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Всего президиум парламента включил в повестку сессии 26 вопросов. Напомню, в Рио глава Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил обязанности премьер-министра региона на Магомеда Рамазанова, который перед этим занимал должность замполпреда президента в СКФО. В Махачкале в рамках продолжающихся работ по ликвидации последствий паводков на улице Газопроводной ведется расчистка русла реки Тарнаирка. Об этом сообщили в администрации города. Специалисты демонтируют капитальные строения, которые препятствуют свободному течению реки. Комплексная работа проводится на различных участках, и она будет продолжена, подчеркнули в мэрии. Расчистка русел и берега, укрепительные мероприятия продолжаются в городе с целью предотвращения новых подтоплений. В Дагестане вновь запускаются прямые авиарейсы в столицу Кыргызстана Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15 часов 30 минут. Как ранее сообщалось, в прошлом году помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек также входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. 6 воспитанников Дагестанской школы вольной борьбы включены в заявку национальной сборной России среди юношей до 18 лет для участия в первенстве Европы, которое пройдет 15-18 мая в Болгарии. Об этом сообщили в Минспорта Республики. Сейчас российские вольники проходят учебно-тренировочный сбор в Сочи. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
9: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
10: Оперативно, компетентно, вовремя.
11: Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой новости. Новости.
8: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Нагрузку на медиков снизят за счет технологий искусственного интеллекта. В Дагестане заработала горячая линия по вопросам детского отдыха. И глава Махачкалы добивается снятия ареста с земель несколько сотен домов. Теперь подробно. Нагрузку на медиков снизят за счет технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, одна из разработок уже внедряется. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, пояснил он. А также добавил, что анализ занимает несколько секунд. Министр отметил, что есть ряд и других программных продуктов, позволяющих ускорить процессы в этой сфере. Речь идет о таких технологических решениях, как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в преддверии летнего сезона и начала оздоровительной кампании организует тематическое консультирование для родителей и всех заинтересованных лиц до 22 мая, сообщили в ведомстве. В рамках горячей линии специалисты ответят на вопросы о том, как обеспечить безопасный и качественный детский отдых, на что обратить внимание при заключении договора, а также как выбрать безопасные и надежные детские товары. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов провел встречу с жителями микрорайона Досаав, чьи дома оказались под угрозой из-за судебного ареста участка в 24 гектара. Градоначальник заявил, что никто из горожан не потеряет свое жилье, а ситуация находится под полным контролем администрации. Поводом для экстренных переговоров стал хозяйственный спор между юрлицами и физлицами, в результате которого под ограничение попали около 500 домовладений. Среднее время ожидания места в муниципальных детских садах Махачкалы достигло 15 месяцев, при охвате дошкольным образованием лишь 41% детей, что почти вдвое ниже общероссийского показателя. По данным Миноборнауки Дагестана, в целом по республике детские сады посещают только 27% детей дошкольного возраста. Для сравнения, средний показатель по России составляет 66%, по Северо-Кавказскому федеральному округу – 42%. В поселке Ленин-Кент проходят дорожные работы на улице Школьной. Ремонт объекта ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в столичной мэрии. Подрядная организация приступила к реализации первого этапа проекта. Специалисты проводят комплекс подготовительных работ, установку бордюрного камня, обустройство системы водоотведения. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
9: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
10: Оперативно, компетентно, вовремя.
11: Новости на Прибое.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
12: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень беспокойной. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне! Очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
13: «Прибой» — музыка без границ, стили без ограничений.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

просто знаю, неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает, с тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Легендарный настрой.
7: И весь Дагестан с тобой.
6: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Уву я объелись в фицерелигиш, я в бояра уву с хацидигиди.
2: Как ты посмотришь за своими родителями, так и твои сыновья посмотрят за тобой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.

0: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
8: Музыка,

0: Счастье — это то, что мне в жизни моей не хватало. Может быть, это то, что мне в жизни моей не хватало.
1: США.

познакомил двоих островок. Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушки рано.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Толгу дунял сырана, алжанду кубатана.
2: Весь мир обошел, рай дома оказался.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки.
2: «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер «Чанган Юни-С». Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: The best music on the best radio. Radio Прибой.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Мы на одной волне.
8: На волне «Радио Прибой».

0: знаем.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Реклама. 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

парохатных волможах, она и речь, и чине балаланы, ой, лейтру, арябатын алажах, она и речь, и чине балаланы, ой, лейтру, арябатын алажах.

Барызат саға. Барызат саға. Тіліне маға тұңай. Барызат саға.

0: горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: Вы слушаете радио «Прибой».
1: Прибой!
2: Табасаранская поговорка.
3: Гончтич руб мапан, жван куль ин нарару.
4: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Слушай.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: весна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Настрой, настрой ZFM.

0: mine. Radio Приbой. The best radio on 100.7 FM.
1: Усталый поступил по жизни. Идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресни. Две рюмки водки и хвальба.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.